0: дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку. Переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Устилуга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
4: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
6: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
5: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
7: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
5: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
8: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
5: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
8: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
5: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
7: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Мовка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
1: Ой, сразу два, вот.
0: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
1: О, летит! О.
0: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
2: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
0: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на 1 000 000 школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
5: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
4: Да, это просто, ну, ничто.
5: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на 1 000 000 учеников.
4: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
5: Угу.
4: Или, ну, в Минском районе.
5: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
4: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
5: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался?
4: Ну, как сказать?
5: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование?
4: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
5: Угу.
4: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
5: 35? На всю страну?
4: Да, на всю страну.
5: На фоне 2500

0: государственных.
1: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
0: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
1: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
0: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
1: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22-го года. Это произошло в минской частной школе. Она называлась Smart School.
0: Ага, помню эту историю.
1: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
0: Резиновым шариком, да.
1: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
0: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
1: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да. Безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование, приходит проверка, выясняют, где была охрана.
0: Почему учитель не забрал игрушку, да?
1: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
0: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
1: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
0: Ну, конечно, носятся по коридорам.
1: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
0: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
1: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
0: Получается, что частный статус учреждения он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
1: Абсолютно.
0: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
1: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
0: И что говорили?
1: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
0: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
1: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
0: Кошмар какой!
1: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
0: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
1: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
0: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
1: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
0: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
1: Ну да, формально.
0: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
1: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
0: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
1: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
0: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
1: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
0: Так.
1: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
0: Ноль заявок.
1: Ноль.
0: Это красноречивые любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
1: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
0: Ну да.
1: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
0: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
1: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
0: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
1: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
0: Интересно.
1: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
0: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
1: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
0: Те же программы, те же требования.
1: Та же идеология.
0: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием. И где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
1: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления. Они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
0: Просто элитная версия госсистемы.
1: Да. Премиум-тариф.
0: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
1: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
0: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
1: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
0: Угу.
1: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
0: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
1: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
0: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
1: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
0: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
1: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
0: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
1: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
0: А учитывая их обороты?
1: Это прямая дорога к уголовной статье.
0: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
1: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
0: Ну да.
1: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
0: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
1: А разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
0: Угу.
1: Ребенок находился в стабильном сообществе.
0: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
1: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
0: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
1: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
0: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
1: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
0: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
1: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу, когда в один момент закрылись десятки частных школ. Куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
0: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
1: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
0: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
1: Часто посреди четверти, да?
0: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
1: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы, они потеряли переговорную силу.
0: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
1: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
0: Угу.
1: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
0: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
1: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
0: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
1: Именно так.
0: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
1: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
0: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на два и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
1: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
0: Угу.
1: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
0: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
2: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
0: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
2: Или вообще признать неблагополучное и пригрозить тем же СОПом.
0: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко.
2: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью, они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
0: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
1: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
0: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
1: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
0: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
1: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
0: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
1: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
0: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
1: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
0: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит,
1: угу.
0: Как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
1: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению.
2: Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
5: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают плодовочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгород», «Пищепром», «Беллекпром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
3: Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
8: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают, многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально, он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений, ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
12: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
14: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
13: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
14: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
13: Фу, да они и так все это решают.
14: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
13: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
14: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
13: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
14: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш. Суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
13: А в чем тогда?
14: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
13: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику. Как происходит эта твоя фиксация?
14: Очень просто.
13: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
15: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
13: Какой еще фактор?
15: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
13: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
14: И показали, что их много.
13: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
14: Да потому что?
13: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
14: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
16: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
14: Связана и еще как.
16: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
14: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать: меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
16: Ой.
14: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
16: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
14: Ну дождалась же.
16: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
14: Зато у человека есть выбор.
15: Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
16: Я смотрю реалистично.
15: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
16: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
14: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
16: Рутина.
15: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
16: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
15: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
16: Ага.
15: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
16: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
17: Но это паранойя уже.
16: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
15: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
16: Опять геополитика.
15: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
16: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Это они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
15: Угу.
16: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
15: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
16: Угу.
15: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
16: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
15: Уезжают далеко не все.
17: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
18: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
17: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
15: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
16: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
19: Да, предлагаю.
16: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
19: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
16: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
20: Директор автомобильной компании BelG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
21: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели, это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та как бы задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
0: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
1: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
0: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
22: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
0: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
23: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
0: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
23: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
0: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
2: страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу — экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
4: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
0: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
0: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
0: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Двое коммунальников из Могилева вскрыли и обворовали арендную квартиру после смерти жильца. Что решил суд? Один из обвиняемых занимал должность заместителя начальника, второй – старшего мастера. После смерти нанимателя одной из арендных квартир они не попытались найти его родственников и дали указание подчиненному вскрыть входную дверь. После этого вошли в помещение, забрали часть имущества себе, остальное вывезли на утилизацию. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, старший мастер продал похищенный из квартиры предмет, который, согласно заключению эксперта, являлся военным холодным оружием. В судебном заседании один из обвиняемых не согласился с предъявленными обвинениями, второй признал вину только в краже. Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В пользу жены умершего с них взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и обязали возместить ей причиненный имущественный ущерб. Криминальная любовная история. 20-летний минчанин, почти 1,5 года работавший на наркошоп, познакомился с 16-летней девушкой. После переписки в мессенджере они встретились в торговом центре, где за половой контакт обвиняемый передал девушке наркотик, рассказали в прокуратуре. Когда новая знакомая снова к нему обратилась, минчанин предложил работать вместе, пообещав рассчитываться с ней наркотиками. Спустя сутки их задержали в момент извлечения закладки с мефедроном. Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Дополнительно минчанину инкриминировали вовлечение заведомо несовершеннолетней в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. В Пинске мужчина повредил припаркованное авто, потому что ему показалось, будто внутри заперты его друзья, и их срочно нужно спасать. Сообщение о поврежденном автомобиле поступило в Пинский ГУВД. По данным милиции, мужчина среди бела дня начал крушить припаркованный Volkswagen Passat, принадлежавший 35-летнему пинчанину. Он повредил дверь, вырвал крепления, пластиковые элементы и уплотнители. Ущерб оценили в 500 рублей. Как выяснилось, к произошедшему причастен 26-летний местный житель, который до этого несколько дней злоупотреблял алкоголем. Фигурант адекватно объяснить свой поступок не смог. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
20: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
7: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает, и нет грудного вскармливания детей, а это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже, понимаете? Вот, и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастриты, там, ну, там, пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
3: Важный сигнал.
0: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
8: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
0: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
8: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
0: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
9: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
0: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
10: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия пост-

0: при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
3: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности. Но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
5: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых, а в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
4: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
5: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
4: Сумма колоссальная, да.
5: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
4: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
5: Увеличивает разрыв.
4: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
5: Ну да, не разгуляешься.
4: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
5: Угу.
4: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
5: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
4: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь,

0: Вторую шутку про статистику. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
1: Классика, да?
0: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
1: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
0: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
1: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
0: Ну, логично.
1: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
0: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
1: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
0: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
1: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
0: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
1: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
0: Так, интересно, какие, например?
1: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
0: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни. – это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
1: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
1: Идти работать.
0: Да, идти работать.
1: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
1: Угу.
0: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычные рабочие с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получают урезанную выплату и вынуждены идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей.
0: Хм.
1: Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
6: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
5: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
7: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
5: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
8: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
5: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
9: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
5: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года, деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
12: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
11: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
13: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
11: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
14: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
11: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы радио «Сигнал».
11: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
15: Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки. Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
11: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
16: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что кака дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
11: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
17: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно, но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей, но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
11: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
19: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
20: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
11: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
20: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
11: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
1: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
22: Ой, небо красное.

0: вас в коридоре, поверьте, стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я... Я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
3: Хорошо, я еще не спала, конечно. Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лужу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
4: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
8: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
9: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
10: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
11: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
10: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
11: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. стороны, состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
10: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
12: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
10: Лина возмущена. Так много парней, сотрудники университета, отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
13: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
4: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
13: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
4: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
4: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
16: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
18: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС, однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
19: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
10: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Пиковая стоимость

0: глубоко убыточный. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость силы Сибири один уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
1: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
2: Первый вопрос: нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос: а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
1: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
3: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам чуваша Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
1: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
6: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
4: Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодаха.
7: 15.
8: Пандраха.
7: 16.
8: Солаха.
7: 17.
8: Сатраха.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже.

0: глубже ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
2: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
1: да.
2: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
1: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
2: Слушай, ну это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
3: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
2: Да-да.
3: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
2: Ага.
3: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
2: Или вообще остановить его.
3: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
2: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
3: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
2: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
3: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
2: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
3: Ага.
2: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
1: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
2: Звучит безобидно.
1: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
2: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
1: Да.
2: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
1: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
2: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
1: Угу.
2: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
1: Начинается полиорганная недостаточность.
2: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиорекса это запаянное стекло.
1: То есть бактерии не могли просто надуть из вентиляции в операционной?
2: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
1: Ага.
2: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
1: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
2: Конечно.
1: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
2: Угу.
3: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
2: Да.
3: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
2: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
3: Разумеется.
2: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
3: Да, это известный факт.
2: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
3: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
2: Ну да, который всегда есть в реанимации.
3: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
2: Ого! Вот это полностью меняет картину.
3: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
2: Ужас!
3: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
2: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
3: Ага.
2: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
3: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
2: Просто тишина.
3: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
2: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
3: Да, это системная проблема.
2: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
3: Проверки?
2: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
3: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
2: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
3: Угу.
2: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
3: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
2: Ага.
3: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
2: Так.
3: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
2: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
3: Абсолютно.
2: Такое уже невозможно скрыть.
3: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
2: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
3: Да.
2: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
3: Те самые бактерии.
2: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
3: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
2: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии. артерии.
3: Угу.
2: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
3: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
2: Давай.
3: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта. Применение партии останавливают по всей стране.
2: Сразу же.
3: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана? То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
2: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
3: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
2: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
3: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
2: Угу. Что там с цифрами?
3: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
2: Почти 6000 упаковок.
3: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
2: Ничего себе.
3: То есть Брест и Минск — это только 2 точки на карте.
2: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
3: Вот именно.
2: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
3: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
2: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
3: Какой?
2: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
3: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
2: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
3: Логично.
2: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
3: Угу.
2: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
3: Значит, без сложного долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
2: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
3: Да.
2: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
3: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
2: Так.
3: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
2: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
3: Да?
2: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
3: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
2: Какое?
3: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
2: 5 месяцев.
3: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
2: И все?
3: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
2: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
3: Бумажная работа.
2: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
3: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
2: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
3: Ага.
2: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
3: Да, искали причину в себе.
2: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
3: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
2: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
3: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
2: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
3: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
6: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
5: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
7: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
5: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
7: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
5: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
6: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
5: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
6: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
5: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
6: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
5: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
8: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях. А на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российское попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
5: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
11: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
12: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
9: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
13: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
14: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
9: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
15: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
9: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
17: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров, это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
19: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
18: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
20: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
18: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
21: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
18: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
22: Сиаха.
0: Синий.
22: Нила.
0: Коричневый.
22: Бура.
0: Зеленый.
22: Сабз.
0: Оранжевый.
22: Наранджи.
0: Фиолетовый.
22: Джамуни.
0: Красный.
22: Сурх.
0: Белый.
22: Сафед.
0: Желтый.
22: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
23: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. в валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
0: Новости регионов на радиосигнал.
18: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоении запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры. Согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
18: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
1: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023-м МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
18: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
1: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
18: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
2: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
9: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
3: Ой, сразу два, вот.
9: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
3: О, летит. О.
9: Все это усилило и дисковор, сгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
4: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов. Соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку. Переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
9: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Устилуга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
6: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и, думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
7: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
5: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
8: поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
5: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
10: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, и стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
5: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
10: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
5: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
8: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
2: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
9: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные.

0: третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
1: О, летит, летит! О.
0: Все это усилило и дисковор, разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
2: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управление. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
0: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на 1 000 000 школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
5: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
4: Да, это просто, ну, ничто.
5: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на 1 000 000 учеников.
4: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
5: Угу.
4: Или, ну, в Минском районе.
5: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
4: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
5: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался.
4: Ну, как сказать?
5: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
4: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
5: Угу.
4: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
5: 35? На всю страну?
4: Да, на всю страну.
5: На фоне 2500 государственных.
4: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
5: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
4: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
5: Да, это странно. Ну, значит,

0: должен был произойти какой-то взрыв.
1: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22-го года. Это произошло в Минской частной школе, она называлась Smart School.
0: Ага, помню эту историю.
1: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
0: Резиновым шариком, да.
1: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
0: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
1: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да. Безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование, приходит проверка, выясняют, где была охрана.
0: Почему учитель не забрал игрушку, да?
1: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
0: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
1: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
0: Ну, конечно, носятся по коридорам.
1: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
0: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
1: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
0: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
1: Абсолютно.
0: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
1: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
0: И что говорили?
1: Это были не предложения о помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
0: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
1: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
0: Кошмар какой!
1: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
0: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
1: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
0: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
1: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
0: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
1: Ну да, формально.
0: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
1: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
0: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
1: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
0: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
1: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
0: Так.
1: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
0: Ноль заявок.
1: Ноль.
0: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
1: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
0: Ну да.
1: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
0: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
1: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
0: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
1: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
0: Интересно.
1: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
0: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
1: А теперь этого нет. Все, конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей, копируют стандартную государственную школу.
0: Те же программы, те же требования.
1: Та же идеология.
0: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием. И где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
1: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления. Они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
0: Просто элитная версия госсистемы.
1: Да. Премиум-тариф.
0: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
1: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
0: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
1: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
0: Угу.
1: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
0: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
1: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
0: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
1: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
0: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
1: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
0: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
1: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
0: А учитывая их обороты?
1: Это прямая дорога к уголовной статье.
0: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
1: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
0: Ну да.
1: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
0: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
1: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
0: Угу.
1: Ребенок находился в стабильном сообществе.
0: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
1: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
0: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
1: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
0: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов, каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
1: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
0: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
1: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей, только в Минске?
0: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
1: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
0: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
1: Часто посреди четверти, да?
0: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
1: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли приговорную силу.
0: потому что у них остался только один работодатель в стране.
1: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
0: Угу.
1: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
0: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
1: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
0: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
1: Именно так.
0: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
1: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
0: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на два и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
1: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
0: Угу.
1: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
0: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
2: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
0: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
2: Или вообще признать неблагополучные и пригрозить тем же СОПом.
0: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
2: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
0: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
1: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
0: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
1: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
0: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
1: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
0: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
1: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
0: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
1: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
0: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит,
1: угу.
0: Как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
1: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
5: сельскохозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают булочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгоспищепром», «Беллекпром» и предприятия «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
3: Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители, два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
8: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений, ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
12: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
14: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
13: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
14: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
13: Фу, да они и так все это решают.
14: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
13: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
14: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
13: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
14: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
13: А в чем тогда?
14: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
13: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
14: Очень просто.
13: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
15: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
13: Какой еще фактор?
15: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
13: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
15: И показали, что их много.
13: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
15: Да потому что?
13: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
15: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
16: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
15: Связана и еще как.
16: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
15: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
16: Ой.
15: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
16: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
15: Ну дождалась же.
16: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
15: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
16: Я смотрю реалистично.
14: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
16: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
14: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
16: Рутина.
17: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
16: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
17: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
16: Ага.
17: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
16: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
18: Но это паранойя уже.
16: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
14: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
16: Опять геополитика.
14: Скажут, смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
16: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
14: Угу.
16: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
14: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
16: Угу.
14: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
16: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
17: Уезжают далеко не все.
16: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
17: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
16: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
17: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
16: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
18: Да, предлагаю.
16: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
17: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
16: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Директор автомобильной компании BLG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
20: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
21: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
9: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
21: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
2: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
21: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
18: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
21: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
18: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
21: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
0: страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу — экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
1: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
21: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
4: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
21: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
4: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год без виз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
21: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
23: Двое коммунальников из Могилева вскрыли и обворовали арендную квартиру после смерти жильца. Что решил суд? Один из обвиняемых занимал должность заместителя начальника, второй – старшего мастера. После смерти нанимателя одной из арендных квартир они не попытались найти его родственников и дали указание подчиненному вскрыть входную дверь. После этого вошли в помещение, забрали часть имущества себе, остальное вывезли на утилизацию. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, старший мастер продал похищенный из квартиры предмет, который, согласно заключению эксперта, являлся военным. военным холодным оружием. В судебном заседании один из обвиняемых не согласился с предъявленными обвинениями, второй признал вину только в краже. Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В пользу жены умершего с них взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и обязали возместить ей причиненный имущественный ущерб. Криминальная любовная история. 20-летний минчанин, почти 1,5 года работавший на наркошоп, познакомился с 16-летней девушкой. После переписки в мессенджере они встретились в торговом центре, где за половой контакт обвиняемый передал девушке наркотик, рассказали в прокуратуре. Когда новая знакомая снова к нему обратилась, минчанин предложил работать вместе, пообещав рассчитываться с ней наркотиками. Спустя сутки их задержали в момент извлечения закладки с мефедроном. Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Дополнительно минчанину инкриминировали вовлечение заведомо несовершеннолетней в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. В Пинске мужчина повредил припаркованное авто, потому что ему показалось, будто внутри заперты его друзья, и их срочно нужно спасать. Сообщение о поврежденном автомобиле поступило в Пинский ГУВД. По данным милиции, мужчина среди бела дня начал крушить припаркованный Volkswagen Passat, принадлежавший 35-летнему пинчанину. Он повредил дверь, вырвал крепления, пластиковые элементы и уплотнители. Ущерб оценили в 500 рублей. Как выяснилось, к произошедшему причастен 26-летний местный житель, который до этого несколько дней злоупотреблял алкоголем. Фигурант адекватно объяснить свой поступок не смог. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
7: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает, и нет грудного вскармливания детей, а это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже, понимаете? Вот, и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастриты, там, ну, там, пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
3: Важный сигнал.
21: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
8: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
21: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
8: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
21: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
6: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
21: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
10: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
21: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учебе,

0: Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
1: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику. Поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна. И в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности. Но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться. И мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
4: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
5: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
4: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
5: Сумма колоссальная, да.
4: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
5: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
4: Увеличивает разрыв.
5: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
4: Ну да, не разгуляешься.
5: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
4: Угу.
5: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
4: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
5: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
4: Классика, да?
5: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
4: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
5: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
4: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
5: Ну, логично.
4: Первый

0: Человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
1: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
0: Потому что они звучат привлекательно, это понятно.
1: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
0: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
1: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
0: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
1: Так, интересно, какие, например?
0: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
1: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
0: Хочешь сказать, что забирают больше?
1: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
0: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
1: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
0: Угу.
1: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
0: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
1: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
0: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
1: Угу.
0: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
1: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
0: Имеешь в виду медицинские ограничения?
1: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
0: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
1: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
0: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
1: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
0: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
1: Да. В этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни. Это математический порог. Искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
0: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
1: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
0: Ого!
1: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
0: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
1: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
0: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
1: Угу.
0: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
1: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
0: Идти работать.
1: Да, идти работать.
0: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
1: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
0: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
1: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
0: Ну да.
1: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
0: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
1: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
0: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
1: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
0: Общий стаж включает в себя больше периодов.
1: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
0: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
1: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
0: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
1: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
0: Угу.
1: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
0: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
1: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
0: А обычный рабочий?
1: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
0: Какой?
1: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
0: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы, около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывают. Звонит медсестра Мария.
6: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки и акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
5: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
7: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
8: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
9: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
8: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
10: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прямо очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, медсестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
8: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Важный сигнал.
14: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
15: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
14: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
16: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
14: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
17: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
14: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
14: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
18: Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они, беспилотные, по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
14: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
19: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
14: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
20: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно. Но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
14: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
22: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что Николай Геннадьевич упирается ценообразование в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
2: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023-м МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025-м 3274 грузовиков.
14: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
3: МАЗ, теряя рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
14: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
1: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
23: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
24: Ой, небо красное. Что-то горит, походу.
23: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
25: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
23: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
26: Ну вот, впервые...
27: Плохо.
26: Пора, что я еще не спала, конечно.
27: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
23: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
28: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
23: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
4: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
7: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
8: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
14: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
9: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
14: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
10: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
11: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
10: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
11: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить, наверное, уже по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
10: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались загербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
12: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
10: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
17: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
16: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
17: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
16: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
1: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
16: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
2: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
16: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Радио «Сигнал». От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
19: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее? И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии? Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
10: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета Совета глав государств-членов ШОС, однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
20: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
10: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120, пиковая стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
21: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома»,

0: Деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
1: Первый вопрос: нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
0: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
2: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам, что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, кровь. Всегда там жили, понимаете? Всегда.
0: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
5: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает за технику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
3: Пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Униз.
6: 20.
7: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в две больницы. А по

0: Следствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
1: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
0: да.
1: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
0: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
1: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
2: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
1: Да-да.
2: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
1: Ага.
2: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
1: Или вообще остановить его.
2: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
1: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
2: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела?
1: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
2: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
1: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
2: Ага.
1: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
0: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и серацию марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
1: Звучит безобидно.
0: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
1: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
0: Да.
1: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
0: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
1: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
0: Угу.
1: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
0: Начинается полиорганная недостаточность.
1: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиорекса это запаянное стекло.
0: То есть бактерии не могли просто надуть из вентиляции в операционной?
1: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
0: Ага.
1: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
0: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
1: Конечно.
0: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
1: Угу.
2: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
1: Да.
2: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
1: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
2: Разумеется.
1: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
2: Да, это известный факт.
1: Инфекция может прийти с кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
2: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
1: Ну да, который всегда есть в реанимации.
2: Да. Но если посмотреть на специфику, у пятерых пациентов развился стерномедиастенит.
1: Ого! Вот это полностью меняет картину.
2: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
1: Ужас!
2: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
1: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
2: Ага.
1: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
2: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
1: Просто тишина.
2: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
1: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
2: Да, это системная проблема.
1: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
2: Проверки?
1: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
2: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
1: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
2: Угу.
1: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
2: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
1: Ага.
2: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
1: Так.
2: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
1: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
2: Абсолютно.
1: Такое уже невозможно скрыть.
2: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
1: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
2: Да.
1: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
2: Те самые бактерии.
1: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
2: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
1: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
2: Угу.
1: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
2: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
1: Давай.
2: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
1: Сразу же.
2: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG 2501A.
1: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
0: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
1: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
0: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
1: Угу. Что там с цифрами?
0: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
1: Почти 6000 упаковок.
0: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
1: Ничего себе.
0: То есть Брест и Минск — это только 2 точки на карте.
1: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
0: Вот именно.
1: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
0: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
1: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
0: Какой?
1: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
0: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
1: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
0: Логично.
1: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
0: Угу.
1: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
0: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
1: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
0: Да.
1: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
0: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
1: Так.
0: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
1: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
0: Да?
1: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
0: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
1: Какое?
0: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
1: 5 месяцев.
0: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
1: И все?
0: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
1: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
0: Бумажная работа.
1: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
0: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
1: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
0: Ага.
1: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
0: Да, искали причину в себе.
1: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
2: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
1: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
2: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
1: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
2: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
6: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
5: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
7: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
5: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
7: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
5: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
6: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
5: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
6: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
5: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
6: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
5: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
8: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях. А на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
5: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
9: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
11: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
12: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
9: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
13: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
14: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
9: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
15: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
9: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
17: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
19: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
18: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГОСТ-В о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
19: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
18: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
20: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
18: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
3: Синий.
21: Нила.
3: Коричневый.
21: Бура.
3: Зеленый.
21: Сабз.
3: Оранжевый.
21: Наранджи.
3: Фиолетовый.
21: Джамуни.
3: Красный.
21: Сурх.
3: Белый.
21: Сафед.
3: Желтый.
21: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Из первых уст.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
23: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств, это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
22: Новости регионов на радиосигнал.
18: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоении запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Важный сигнал.
18: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
0: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6 0,7% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
18: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайские Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
1: МАЗ, теряя рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
18: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
2: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
9: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
4: Ой, сразу давай, вот.
9: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
4: О, летит. О.
9: Все это усилило и дисково разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
5: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район, оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
9: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Устилуга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
6: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам, зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
8: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
7: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
10: поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
7: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
11: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины. Сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
7: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
11: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
7: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
10: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
2: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
9: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
12: Ой, сразу два, вот.
9: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие

0: почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
1: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управление. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
0: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
4: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
3: Да, это просто, ну, ничто.
4: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
3: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
4: Угу.
3: Или, ну, в Минском районе.
4: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
3: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
4: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался.
3: Ну, как сказать?
4: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
3: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
4: Угу.
3: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
4: 35? На всю страну?
3: Да, на всю страну.
4: На фоне 2500 государственных.
3: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
4: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
3: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
4: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
3: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
4: Ага, помню эту историю.
3: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
4: Резиновым шариком, да.
3: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
4: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
3: Если приоритетом является...

0: безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование, приходит проверка, выясняют, где была охрана.
1: Почему учитель не забрал игрушку, да?
0: Да-да, почему дежурный учитель это допустил, наказывают директора, увольняют виновных.
1: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
0: Именно так работает, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
1: Конечно, носятся по коридорам.
0: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
1: И если в государственной школе номер 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
0: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
1: Получается, что частный статус учреждения он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
0: Абсолютно.
1: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
0: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
1: И что говорили?
0: Это были не предложения о помощи, давайте мы поможем вам перевестись. Это были откровенные угрозы.
1: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
0: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
1: Кошмар какой!
0: Родителей пугали постановкой в СОП. В социально опасное положение.
1: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
0: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
1: Дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
0: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
1: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
0: Формально.
1: Подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
0: Формально, да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
1: Если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
0: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
1: Слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
0: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
1: Так.
0: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
1: 0 заявок.
0: 0.
1: Это красноречивые любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
0: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы. Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
1: И в результате такого, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
0: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
1: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
0: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
1: Интересно.
0: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
1: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
0: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
1: Те же программы, те же требования.
0: Та же идеология.
1: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
0: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
1: Просто элитная версия госсистемы.
0: Да. Премиум-тариф.
1: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
0: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
1: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
0: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
1: Угу.
0: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
1: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
0: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
1: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
0: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
1: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
0: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
1: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
0: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
1: А учитывая их обороты?
0: Это прямая дорога к уголовной статье.
1: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
0: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
1: Ну да.
0: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
1: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
0: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
1: Угу.
0: Ребенок находился в стабильном сообществе.
1: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
0: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
1: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
0: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
1: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
0: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
1: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
0: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей? Только в Минске.
1: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
0: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
1: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
0: Часто посреди четверти, да?
1: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
0: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
1: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
0: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
1: Угу.
0: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
1: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
0: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
1: Да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
0: Именно так.
1: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
0: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
1: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на два и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
0: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
1: Угу.
0: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
1: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
2: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
1: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
2: Или вообще признать неблагополучные и пригрозить тем же СОПом.
1: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь, но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко.
2: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
1: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
0: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
1: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
0: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
1: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
0: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
1: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
0: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
1: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
0: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
1: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
0: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
5: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий. То есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают пудочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгосподдержка», «Пищепром», «Беллектпром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
3: Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых, грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
8: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как НРС, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
12: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году. Это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года. Мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
14: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
13: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
14: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
13: Фу, да они и так все это решают.
14: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
13: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
14: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
13: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
14: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
13: А в чем тогда?
14: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
13: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
14: Очень просто.
13: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
15: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
13: Какой еще фактор?
15: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против, и это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
13: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
15: И показали, что их много.
13: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
15: Да потому что?
13: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
15: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
16: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
15: Связано? И еще как?
16: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
15: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
16: Ой.
15: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
16: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
15: Ну дождалась же.
16: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
15: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
16: Я смотрю реалистично.
15: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
16: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
15: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
16: Рутина.
15: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством.
14: Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
13: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
14: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
13: Ага.
14: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
13: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
17: Но это паранойя уже.
13: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры, явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
14: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
13: Опять геополитика.
14: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
13: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
14: Угу.
13: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
14: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
13: Угу.
14: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
13: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
14: Уезжают далеко не все.
13: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
14: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы, Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
13: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
14: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
13: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
17: Да, предлагаю.
13: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
14: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
13: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Директор автомобильной компании BLG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
19: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
20: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
21: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
20: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
22: Поручил,
2: чтобы пограничники вместе с Гомельской областью Брестской отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
20: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
17: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
20: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
17: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
20: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
23: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу – экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
0: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
20: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
1: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
20: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
1: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
20: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Двое коммунальников из Могилева вскрыли и обворовали арендную квартиру после смерти жильца. Что решил суд? Один из обвиняемых занимал должность заместителя начальника, второй – старшего мастера. После смерти нанимателя одной из арендных квартир они не попытались найти его родственников и дали указание подчиненному вскрыть входную дверь. После этого вошли в помещение, забрали часть имущества себе, остальное вывезли на утилизацию. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, старший мастер продал похищенный из квартиры предмет, который, согласно заключению эксперта, являлся военным холодным оружием. В судебном заседании один из обвиняемых не согласился с предъявленными обвинениями, второй признал вину только в краже. Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В пользу жены умершего с них взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и обязали возместить ей причиненный имущественный ущерб. Криминальная любовная история. 20-летний минчанин, почти 1,5 года работавший на наркошоп, познакомился с 16-летней девушкой. После переписки в мессенджере они встретились в торговом центре, где за половой контакт обвиняемый передал девушке наркотик, рассказали в прокуратуре. Когда новая знакомая снова к нему обратилась, минчанин предложил работать вместе, пообещав рассчитываться с ней наркотиками. Спустя сутки их задержали в момент извлечения закладки с мефедроном. Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Дополнительно минчанину инкриминировали вовлечение заведомо несовершеннолетней в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. В Пинске мужчина повредил припаркованное авто, потому что ему показалось, будто внутри заперты его друзья, и их срочно нужно спасать. Сообщение о поврежденном автомобиле поступило в Пинский ГУВД. По данным милиции, мужчина среди бела дня начал крушить припаркованный Volkswagen Passat, принадлежавший 35-летнему пинчанину. Он повредил дверь, вырвал крепления, пластиковые элементы и уплотнители. Ущерб оценили в 500 рублей. Как выяснилось, к произошедшему причастен 26-летний местный житель, который до этого несколько дней злоупотреблял алкоголем. Фигурант адекватно объяснить свой поступок не смог. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
22: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
4: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает, и нет грудного вскармливания детей, а это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже, понимаете? Вот, и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастриты, там, ну, там, пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
3: Важный сигнал.
20: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
5: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
20: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
5: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
20: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
7: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
20: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
8: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
20: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал».

0: отношения, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйственных, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
3: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
4: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
3: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
4: Сумма колоссальная, да.
3: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
4: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
3: Увеличивает разрыв.
4: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
3: Ну да, не разгуляешься.
4: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
3: Угу.
4: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
3: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
4: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
3: Классика, да?
4: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
3: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
4: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
3: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
4: Ну, логично.
3: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
4: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
3: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
4: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает

0: новости про больше тысячи и начинают думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
1: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
0: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
1: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
0: Так, интересно, какие, например?
1: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
0: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком, в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
1: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
1: Идти работать.
0: Да, идти работать.
1: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
1: Угу.
0: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы, около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
2: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывают. Звонит медсестра Мария.
5: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
4: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
6: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
4: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
7: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
4: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
8: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, медсестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
4: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
12: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
11: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
13: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
11: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
14: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
11: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
15: «Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт, а автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают».
11: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
16: «В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать? Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси».
11: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
17: «Модернизация и технический прогресс – это прекрасно. Но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны».
11: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
19: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
20: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
11: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайские Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
21: МАЗ, теряя рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
11: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
1: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году. Это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года. Мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
22: Ой, небо красное.

0: нас в коридоре везде стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще впору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Плохо.
3: Параша, я еще не спала.
4: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых, грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
8: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
12: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
11: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
12: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. нормальный. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
11: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались загербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
13: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
11: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
14: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
8: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
14: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
8: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
15: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
8: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
16: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
7: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
18: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее? И как работают депутаты, есть ли какие-то кому претензии? Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС, однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
19: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
11: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
20: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет, она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались.

0: собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель, один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
1: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
2: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам, что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
1: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. ТНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
5: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов так, как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику, ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
3: Пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Сола.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Униз.
6: 20.
7: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
10: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
9: да.
10: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.

0: открывается?
1: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
0: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
2: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
0: Да-да.
2: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, ну, это практически невозможно.
0: Ага.
2: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
0: Или вообще остановить его.
2: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
0: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
2: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
0: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
1: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
0: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
2: Ага.
0: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая, ну, должна быть эталоном стерильности.
1: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и серацию марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
0: Звучит безобидно.
1: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
0: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
1: Да.
0: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
1: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
0: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
1: Угу.
0: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
1: Начинается полиорганная недостаточность.
0: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
1: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
0: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
1: Ага.
0: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
1: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
0: Конечно.
1: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
0: Угу.
2: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
0: Да.
2: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
0: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
2: Разумеется.
0: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
2: Да, это известный факт.
0: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
2: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
0: Ну да, который всегда есть в реанимации.
1: Да. Но если посмотреть на специфику, у пятерых пациентов развился стерномедиастенит.
0: Ого! Вот это полностью меняет картину.
1: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
0: Ужас!
1: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
0: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
1: Ага.
0: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
1: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
0: Просто тишина.
1: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
0: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
1: Да, это системная проблема.
0: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
1: Проверки?
0: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
1: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
0: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
1: Угу.
0: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
1: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
0: Ага.
1: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
0: Так.
1: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
0: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
1: Абсолютно.
0: Такое уже невозможно скрыть.
1: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
0: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
1: Да.
0: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
1: Те самые бактерии.
0: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
1: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
0: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
1: Угу.
0: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
1: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
0: Давай.
1: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
0: Сразу же.
1: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
0: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
1: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
0: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
1: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
0: Угу. Что там с цифрами?
1: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
0: Почти 6000 упаковок.
1: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
0: Ничего себе.
1: То есть Брест и Минск – это только две точки на карте.
0: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно. Но куда ушли остальные 1000 ампул?
1: Вот именно.
0: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
1: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
0: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
1: Какой?
0: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
1: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
0: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
1: Логично.
0: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
1: Угу.
0: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
1: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
0: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
1: Да.
0: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
1: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
0: Так.
1: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
0: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
1: Да?
0: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
1: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
0: Какое?
1: Да, чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
0: 5 месяцев.
1: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
0: И все?
1: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
0: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
1: Бумажная работа.
0: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
1: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
0: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
1: Ага.
0: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
1: Да, искали причину в себе.
0: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
1: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
0: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
1: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей.
2: Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
0: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
2: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
6: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
5: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
7: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
5: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
7: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
5: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
6: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
5: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
6: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
5: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
6: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
5: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
8: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
5: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
11: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
12: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
9: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
13: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
14: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
9: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
15: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
9: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
17: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
19: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
18: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГОСТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
20: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
18: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
21: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
18: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
23: Сиаха.
22: Синий.
23: Нила.
22: Коричневый.
23: Бура.
22: Зеленый.
23: Сабз.
22: Оранжевый.
23: Наранджи.
22: Фиолетовый.
23: Джамуни.
22: Красный.
23: Сурх.
22: Белый.
23: Сафед.
22: Желтый.
23: Пила.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
25: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
22: Новости регионов на радио «Сигнал».
18: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоение запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
18: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
1: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 – 3274 грузовиков.
18: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых, убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
1: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
18: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
6: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
5: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
7: Ой, сразу два, вот.
5: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
7: О, летит. О.
5: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
8: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
5: сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
10: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
12: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
11: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
13: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
11: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
3: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
11: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
3: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для герани. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
11: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
13: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
24: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
5: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
6: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
5: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
7: Ой, сразу два, вот.
5: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
7: О, летит, летит! О.
5: Все это усилило и дисковор, разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самое плачевное

0: Соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод Внешнекамский. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
4: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
3: Да, это просто, ну, ничто.
4: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
3: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
4: Угу.
3: Или, ну, в Минском районе.
4: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
3: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
4: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался.
3: Ну, как сказать?
4: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей, и, но стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
3: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
4: Угу.
3: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
4: 35? На всю страну?
3: Да, на всю страну.
4: На фоне 2500 государственных?
3: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
4: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе?
3: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
4: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
3: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
4: Ага, помню эту историю.
3: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
4: Резиновым шариком, да.
3: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
4: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
3: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
4: Почему учитель не забрал игрушку, да?
3: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
4: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
3: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
4: Ну, конечно, носятся по коридорам.
3: Дерутся на перерыве.

0: переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
1: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
0: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
1: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
0: Абсолютно.
1: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
0: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
1: И что говорили?
0: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
1: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
0: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
1: Кошмар какой!
0: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
1: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
0: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
1: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
0: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
1: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
0: Ну да, формально.
1: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
0: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
1: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
0: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
1: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
0: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
1: Так.
0: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
1: Ноль заявок.
0: Ноль.
1: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
0: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
1: Ну да.
0: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
1: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
0: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
1: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
0: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
1: Интересно.
0: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
1: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
0: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
1: Те же программы, те же требования.
0: Та же идеология.
1: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием. И где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
0: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления. Они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
1: Просто элитная версия госсистемы.
0: Да. Премиум-тариф.
1: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
0: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
1: Но ведь потребность никуда не делась. женщины работают, многим нужен гибкий график, там группы кратковременного пребывания.
0: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
1: Угу.
0: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
1: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
0: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
1: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
0: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
1: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
0: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
1: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
0: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
1: А учитывая их обороты?
0: Это прямая дорога к уголовной статье.
1: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
0: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
1: Ну да.
0: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
1: Но, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
0: А разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
1: Угу.
0: Ребенок находился в стабильном сообществе.
1: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
0: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
1: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
0: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
1: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
0: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
1: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
0: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
1: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
0: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
1: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
0: Часто посреди четверти, да?
1: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
0: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
1: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
0: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
1: Угу.
0: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
1: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия. Любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
0: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
1: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
0: Именно так.
1: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
0: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
1: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
0: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
1: Угу.
0: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
1: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
2: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
1: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
2: Или вообще признать неблагополучное и пригрозить тем же СОПом.
1: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь, но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко.
2: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью, они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
1: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
2: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
1: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
2: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
1: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
2: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
1: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
2: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
1: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
2: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
1: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
2: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
5: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают подручную продукцию, а также предприятия концернов «Белгосбор», «Пищепром», «Беллектром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
3: В Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурный учитель и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С начала нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
8: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
12: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межпространственное правительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
13: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
1: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
13: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
1: Фу, да они и так все это решают.
13: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
1: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
13: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
1: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
13: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
1: А в чем тогда?
13: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
13: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
13: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так?
15: Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
14: Да потому что?
15: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
14: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
15: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
14: Связана и еще как.
15: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
14: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
15: Ой.
14: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
15: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
14: Ну дождалась же.
15: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
14: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
15: Я смотрю реалистично.
14: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
15: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
14: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
15: Рутина.
14: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
15: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
14: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке, Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
16: Ага.
14: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
16: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
17: Но это паранойя уже.
16: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
14: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
16: Опять геополитика.
14: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
16: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
14: Угу.
16: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
14: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
16: Угу.
14: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
16: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
14: Уезжают далеко не все.
16: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
14: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
16: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
14: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
16: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
17: Да, предлагаю.
16: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
17: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
16: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Директор автомобильной компании BLG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
19: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так. Мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
20: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
21: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
20: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
22: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
20: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
0: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
20: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
0: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для герани. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
20: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
2: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
21: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
20: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
4: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
20: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
4: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
20: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: Двое коммунальников из Могилева вскрыли и обворовали арендную квартиру после смерти жильца. Что решил суд? Один из обвиняемых занимал должность заместителя начальника, второй – старшего мастера. После смерти нанимателя одной из арендных квартир они не попытались найти его родственников и дали указание подчиненному вскрыть входную дверь. После этого вошли в помещение, забрали часть имущества себе, остальное вывезли на утилизацию. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, старший мастер продал похищенный из квартиры предмет, который, согласно заключению эксперта, являлся военным холодным оружием. В судебном заседании один из обвиняемых не согласился с предъявленными обвинениями, второй признал вину только в краже. Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В пользу жены умершего с них взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и обязали возместить ей причиненный имущественный ущерб. Криминальная любовная история. 20-летний минчанин, почти 1,5 года работавший на наркошоп, познакомился с 16-летней девушкой. После переписки в мессенджере они встретились в торговом центре, где за половой контакт обвиняемый передал девушке наркотик, рассказали в прокуратуре. Когда новая знакомая снова к нему обратилась, минчанин предложил работать вместе, пообещав рассчитываться с ней наркотиками. Спустя сутки их задержали в момент извлечения закладки с мефедроном. Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Дополнительно минчанину инкриминировали вовлечение заведомо несовершеннолетней в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. В Пинске мужчина повредил припаркованное авто, потому что ему показалось, будто внутри заперты его друзья и их срочно нужно спасать. Сообщение о поврежденном автомобиле поступило в Пинский ГУВД. По данным милиции, мужчина среди бела дня начал крушить припаркованный Volkswagen Passat, принадлежавший 35-летнему пинчанину. Он повредил дверь, вырвал крепления, пластиковые элементы и уплотнители. Ущерб оценили в 500 рублей. Как выяснилось, к произошедшему причастен 26-летний местный житель, который до этого несколько дней злоупотреблял алкоголем. Фигурант адекватно объяснить свой поступок не смог. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: первых уст.
18: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
5: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает, и нет грудного вскармливания детей, а это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже, понимаете? Вот, и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастрит, и там, ну, там пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
3: Важный сигнал.
20: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
7: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
20: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
7: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
20: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
8: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
20: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
23: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
20: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
9: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года, фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, поэтому, но ситуация абсолютно не

0: возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
3: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых, а в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
2: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
3: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
2: Сумма колоссальная, да.
3: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
2: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
3: Увеличивает разрыв.
2: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
3: Ну да, не разгуляешься.
2: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
3: Угу.
2: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
3: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
2: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
3: Классика, да?
2: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй – 1000, а третий – 1600.
3: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
2: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
3: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
2: Ну, логично.
3: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
2: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
3: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
2: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
3: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
2: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо.

0: мы сейчас.
1: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
0: Так, интересно, какие, например?
1: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
0: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
1: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
1: Идти работать.
0: Да, идти работать.
1: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: В Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
1: Угу.
0: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да, инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
1: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
1: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
1: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
4: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
3: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
5: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
3: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
6: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
3: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
7: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
3: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года, деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
10: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
9: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
10: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
9: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
11: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
9: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
12: «Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
9: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
13: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой, а тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней, с утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников, зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
9: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
14: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно. Но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей, но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
9: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
16: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
17: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
9: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
17: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
9: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
18: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Мира не будет никогда. В Москве начинает капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
20: Ой, небо красное. Что-то горит, похоже.

0: нас в коридоре везде стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября, а до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начал строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Плохо.
5: Пора, что я еще не спала, конечно.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
8: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
4: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
7: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
7: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
12: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
11: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
12: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить, наверное, уже по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
11: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались загребовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
13: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
11: Лина возмущена. Так много парней, сотрудники университета, отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
14: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
4: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
14: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
4: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
15: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
4: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
16: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
8: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
18: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и, да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть – лично ваша.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС, однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
19: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
11: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Пикова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
20: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно, конечно, каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
11: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
2: Первый вопрос: нужно ли будет в 2030 году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да,

0: На море Сочи нам не нужно, просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
1: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. ДНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
4: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
2: Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чода.
5: 15.
6: Пандра.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. А о последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
9: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
8: да.
9: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
8: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
9: Слушай, ну это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
10: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
9: Да-да.
10: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
9: Ага.
10: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
9: Или вообще остановить его.
10: Вот

0: Именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
1: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
0: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела?
1: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
0: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
1: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
0: Ага.
1: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая, ну, должна быть эталоном стерильности.
0: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
1: Звучит безобидно.
0: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
1: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
0: Да.
1: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
0: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
1: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
0: Угу.
1: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
0: Начинается полиорганная недостаточность.
1: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
0: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
1: Вот, это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
0: Ага.
1: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
0: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
1: Конечно.
0: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
1: Угу.
2: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
1: Да.
2: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
1: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
2: Разумеется.
1: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
2: Да, это известный факт.
1: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
2: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
1: Ну да, который всегда есть в реанимации.
2: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
1: Ого! Вот это полностью меняет картину.
2: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
1: Ужас.
2: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное,
0: у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока, ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
1: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
0: Ага.
1: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
0: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
1: Просто тишина.
0: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
1: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
0: Да, это системная проблема.
1: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
0: Проверки?
1: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
0: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
1: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
0: Угу.
1: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
0: Именно. Пока в Бресте скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
1: Ага.
0: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
1: Так.
0: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
1: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
0: Абсолютно.
1: Такое уже невозможно скрыть.
0: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
1: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
0: Да.
1: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
0: Те самые бактерии.
1: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
0: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
1: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
0: Угу.
1: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
0: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
1: Давай.
0: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
1: Сразу же.
0: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
1: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
0: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
1: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
0: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
1: Угу. Что там с цифрами?
0: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
1: Почти 6000 упаковок.
0: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
1: Ничего себе.
0: То есть Брест и Минск — это только 2 точки на карте.
1: Слушай, стоит осознать этот масштаб. известно о 22 пациентах суммарно. Но куда ушли остальные 1000 ампул?
0: Вот именно.
1: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
0: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
1: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
0: Какой?
1: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
0: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
1: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
0: Логично.
1: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
0: Угу.
1: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
0: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
1: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
0: Да.
1: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
0: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
1: Так.
0: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
1: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
0: Да.
1: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
0: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
1: Какое?
0: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
1: 5 месяцев.
0: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
1: И все?
0: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
1: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
0: Бумажная работа.
1: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
0: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
1: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
0: Ага.
1: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
0: Да, искали причину в себе.
1: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
0: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
1: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
0: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
1: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
0: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
6: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
5: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
7: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
5: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
7: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
5: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
6: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
5: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
6: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
5: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
6: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
5: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
8: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
5: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
11: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
12: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
9: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
13: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
14: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
9: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
15: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
9: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
17: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров, это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
19: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
18: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
20: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958 пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
18: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
2: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
18: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
21: Сиаха.
3: Синий.
21: Нила.
3: Коричневый.
21: Бура.
3: Зеленый.
21: Сабз.
3: Оранжевый.
21: Наранджи.
3: Фиолетовый.
21: Джамуни.
3: Красный.
21: Сурх.
3: Белый.
21: Сафед.
3: Желтый.
21: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Из первых уст.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Беларуси и России.
23: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
3: Новости регионов на радиосигнал.
18: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоение запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
18: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
1: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 – 3274 грузовиков.
18: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
1: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
18: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
4: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
9: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
6: Ой, сразу два, вот.
9: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше. Больше времени.
6: О, летит. О.
9: Все это усилило и дисковор, сгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
7: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
9: сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
5: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и, думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
10: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
8: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
11: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
8: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
12: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
8: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
12: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
8: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
11: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
4: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
9: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
6: Ой, сразу два, вот.
9: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
6: О, летит, летит! О.
9: Все это усилило и дисковор, разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
7: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить.

0: Саратовский НПЗИ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
3: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
2: Да, это просто, ну, ничто.
3: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
2: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
3: Угу.
2: Или, ну, в Минском районе.
3: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
2: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
3: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался?
2: Ну, как сказать?
3: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование?
2: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
3: Угу.
2: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
3: 35? На всю страну?
2: Да, на всю страну.
3: На фоне 2500 государственных?
2: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
3: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе?
2: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
3: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
2: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе, она называлась Smart School.
3: Ага, помню эту историю.
2: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
3: Резиновым шариком, да.
2: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
3: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
2: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да. Безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование, приходит проверка, выясняют, где была охрана.
3: Почему учитель не забрал игрушку, да?
2: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
3: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
2: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
3: Ну, конечно, носятся по коридорам.
2: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
3: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
2: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
3: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
2: Абсолютно.

0: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
1: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
0: И что говорили?
1: Это были не предложения о помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
0: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
1: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
0: Кошмар какой!
1: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
0: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
1: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
0: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
1: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
0: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
1: Ну да, формально.
0: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
1: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
0: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
1: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
0: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
1: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
0: Так.
1: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
0: Ноль заявок.
1: Ноль.
0: Это красноречивые любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
1: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
0: Ну да.
1: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
0: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
1: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
0: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
1: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
0: Интересно.
1: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
0: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
1: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
0: Те же программы, те же требования.
1: Та же идеология.
0: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием. И где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
1: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления. Они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
0: Просто элитная версия госсистемы.
1: Да. Премиум-тариф.
0: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
1: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
0: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
1: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
0: Угу.
1: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
0: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
1: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
0: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
1: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
0: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
1: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
0: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
1: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
0: А учитывая их обороты?
1: Это прямая дорога к уголовной статье.
0: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
1: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
0: Ну да.
1: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
0: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
1: А разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
0: Угу.
1: Ребенок находился в стабильном сообществе.
0: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
1: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
0: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
1: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
0: И для самого ребенка это же огромный стресс, постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
1: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
0: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
1: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
0: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
1: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
0: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
1: Часто посреди четверти, да?
0: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
1: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
0: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
1: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
0: Угу.
1: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
0: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
1: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
0: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
1: Именно так.
0: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
1: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
0: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
1: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
0: Угу.
1: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
0: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
2: А теперь уйти некуда. ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
0: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
2: Или вообще признать неблагополучные и пригрозить тем же СОПом.
0: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь, но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко.
2: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью, они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
0: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
2: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
0: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
2: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
0: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
2: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
0: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
2: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
0: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
2: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
0: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
2: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
5: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий. То есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают плодовочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгосбург», «Пищепром», «Беллекпром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
3: Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурный учитель и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых, грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
8: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как НРС, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
12: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
13: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
0: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
13: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
0: Фу, да они и так все это решают.
13: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
0: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
13: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
0: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
13: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
0: А в чем тогда?
13: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет, общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
0: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
13: Очень просто.
0: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
0: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
0: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
14: И показали, что их много.
0: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
14: Да потому что?
0: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
14: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов.
13: к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
15: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
13: Связано и еще как.
15: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
13: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
15: Ой.
13: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
15: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
13: Ну дождалась же.
15: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
13: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
15: Я смотрю реалистично.
13: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
15: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
13: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
15: Рутина.
13: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
15: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
13: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
15: Ага.
13: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
15: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
16: Но это паранойя уже.
15: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
13: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
15: Опять геополитика.
13: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
15: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
16: Угу.
15: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
16: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
15: Угу.
17: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
15: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
17: Уезжают далеко не все.
15: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
16: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
15: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
16: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
15: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
18: Да, предлагаю.
15: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
18: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
15: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Директор автомобильной компании LG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
20: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну, и, в общем-то, он так... Мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та... как бы задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
21: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
22: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
21: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
23: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
21: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
1: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
21: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
1: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
21: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
4: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу – экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
5: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
21: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
7: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
21: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
7: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
21: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
8: Двое коммунальников из Могилева вскрыли и обворовали арендную квартиру после смерти жильца. Что решил суд? Один из обвиняемых занимал должность заместителя начальника, второй – старшего мастера. После смерти нанимателя одной из арендных квартир они не попытались найти его родственников и дали указание подчиненному вскрыть входную дверь. После этого вошли в помещение, забрали часть имущества себе, остальное вывезли на утилизацию. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, старший мастер продал похищенный из квартиры предмет, который, согласно заключению эксперта, являлся военным холодным оружием. В судебном заседании один из обвиняемых не согласился с предъявленными обвинениями, второй признал вину только в краже. Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В пользу жены умершего с них взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и обязали возместить ей причиненный имущественный ущерб. Криминальная любовная история. 20-летний минчанин, почти 1,5 года работавший на наркошоп, познакомился с 16-летней девушкой. После переписки в мессенджере они встретились в торговом центре, где за половой контакт обвиняемый передал девушке наркотик, рассказали в прокуратуре. Когда новая знакомая снова к нему обратилась, минчанин предложил работать вместе, пообещав рассчитываться с ней наркотиками. Спустя сутки их задержали. В момент извлечения закладки с мефедроном. Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Дополнительно минчанину инкриминировали вовлечение заведомо несовершеннолетней в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. В Пинске мужчина повредил припаркованное авто, потому что ему показалось, будто внутри заперты его друзья и их срочно нужно спасать. Сообщение о поврежденном автомобиле поступило в Пинский ГУВД. По данным милиции, мужчина среди бела дня начал крушить припаркованный Volkswagen Passat, принадлежавший 35-летнему пинчанину. Он повредил дверь, вырвал крепления, пластиковые элементы и уплотнители. Ущерб оценили в 500 рублей. Как выяснилось, к произошедшему причастен 26-летний местный житель, который до этого несколько дней злоупотреблял алкоголем. Фигурант адекватно объяснить свой поступок не смог. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
9: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
10: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает, и нет грудного вскармливания детей. А это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже, понимаете? Вот, и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастриты, там, ну, там, пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
3: Важный сигнал.
21: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
0: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
21: Так, российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
0: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
21: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
6: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
21: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
11: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
21: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
12: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
24: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года, фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику. Поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты.

0: тексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
2: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
1: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
2: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
1: Сумма колоссальная, да.
2: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
1: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
2: Увеличивает расходы. Разрыв.
1: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
2: Ну да, не разгуляешься.
1: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А от 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
2: Угу.
1: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
2: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
1: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
2: Классика, да?
1: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
2: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
1: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
2: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
1: Ну, логично.
2: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
1: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
2: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
1: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
2: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
1: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
2: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
1: Так, интересно, какие, например?
2: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
1: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для

0: модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
1: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
1: Идти работать.
0: Да, идти работать.
1: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
1: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
1: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
2: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
2: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
5: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки и акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
4: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
6: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
4: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
7: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
4: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
8: У меня очень много пациентов СВОшников. Это Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
4: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
10: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
11: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
10: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГОСТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
12: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
10: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
13: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
10: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
10: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
14: Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
10: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
15: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней, с утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников, зато с постоянными заменами, потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
10: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
16: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно. Но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
10: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
18: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
19: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
10: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
20: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
10: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
21: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
23: Ой, небо красное. Что-то горит, похоже.

0: вас в коридоре везде стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября, а до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии выходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
5: Хорошо, я еще не спала, конечно.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
8: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых, грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
4: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
7: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
7: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
12: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем, мы выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
11: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
12: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
11: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались загербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
13: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
11: Лина возмущена. Так много парней, сотрудники университета, отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
14: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
4: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
14: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
4: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
15: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
4: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
16: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
17: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
19: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
21: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
20: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Пиковая стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
22: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. Еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет, она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
20: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
2: Первый вопрос: нужно ли будет в 2030 году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
20: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
3: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше.

0: важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
2: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Сола.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Униз.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. А о последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
6: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
5: да.
6: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
5: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
6: Слушай, ну это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
7: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
6: Да-да.
7: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
6: Ага.
7: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
6: Или вообще остановить его.
7: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
6: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
7: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
6: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию.

0: Нитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
1: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
0: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
1: Ага.
0: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая, ну, должна быть эталоном стерильности.
1: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцесценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
0: Звучит безобидно.
1: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
0: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
1: Да.
0: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
1: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
0: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
1: Угу.
0: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
1: Начинается полиорганная недостаточность.
0: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
1: То есть бактерии не могли просто, ну, надуть из вентиляции в операционной?
0: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
1: Ага.
0: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
1: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
0: Конечно.
1: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
0: Угу.
2: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
0: Да.
2: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
0: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
2: Разумеется.
0: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
2: Да, это известный факт.
0: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
2: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
0: Ну да, который всегда есть в реанимации.
2: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
0: Ого! Вот это полностью меняет картину.
2: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
0: Ужас!
2: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
0: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
1: Ага.
0: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
2: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
0: Просто тишина.
2: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
0: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
2: Да, это системная проблема.
0: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
2: Проверки?
0: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
2: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
0: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
2: Угу.
0: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
2: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
0: Ага.
2: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
0: Так.
2: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
0: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
2: Абсолютно.
0: Такое уже невозможно скрыть.
2: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
0: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
2: Да.
0: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
2: Те самые бактерии.
0: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
2: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
0: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
2: Угу.
0: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
2: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
0: Давай.
2: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
0: Сразу же.
2: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
0: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
2: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
0: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
2: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
0: Угу. Что там с цифрами?
2: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
0: Почти 6000 упаковок.
2: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
0: Ничего себе.
2: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
0: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
2: Вот именно.
0: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
2: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
0: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
2: Какой?
0: как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
1: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
0: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
1: Логично.
0: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
1: Угу.
0: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
1: Значит, без сложного долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
0: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
1: Да.
0: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
1: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
0: Так.
1: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
0: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
1: Да.
0: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
1: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
0: Какое?
1: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
0: 5 месяцев.
1: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
0: И все?
1: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
0: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
1: Бумажная работа.
0: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
1: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
0: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
1: Ага.
0: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
1: Да, искали причину в себе.
0: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
1: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
0: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
1: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
0: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
1: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
6: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
5: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
7: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
5: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
7: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
5: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
6: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
5: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
6: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
5: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
6: Пестициды обнаружены в лапше доширак, бизнес-ланч, биг-бон, каждый день, ролтон и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
5: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности. А еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
8: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российское попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
5: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
11: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
12: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
9: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
13: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат, до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
14: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
9: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
15: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
9: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
17: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров, это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
19: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
18: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
20: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
18: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
2: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
18: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
21: Сиаха.
3: Синий.
21: Нила.
3: Коричневый.
21: Бура.
3: Зеленый.
21: Сабз.
3: Оранжевый.
21: Наранджи.
3: Фиолетовый.
21: Джамуни.
3: Красный.
21: Сурх.
3: Белый.
21: Сафед.
3: Желтый.
21: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Беларуси и России.
22: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
3: Новости регионов на радиосигнал.
18: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоении запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры. Согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
18: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
1: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023-м МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025-м 3274 грузовиков.
18: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых, убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
1: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
18: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
4: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
9: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
6: Ой, сразу два, вот.
9: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
6: О, летит! О.
9: Все это усилило и дисковор, сгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
7: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
9: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
23: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно. И думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше.
24: В
23: В течение полугода мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Беларусью и Россией.
10: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
8: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
11: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
8: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
24: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
8: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
24: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для герани. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
8: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
13: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
4: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
9: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
14: Сразу два.
9: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
6: О, летит, летит! О!
9: Все это усилило и дисковор, сгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
7: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
9: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермь,

0: интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальной альтернативы государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
2: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
1: Да, это просто, ну, ничто.
2: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
1: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
2: Угу.
1: Или, ну, в Минском районе.
2: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
1: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
2: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался?
1: Ну, как сказать?
2: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей, но стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
1: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
2: Угу.
1: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
2: 35? На всю страну?
1: Да, на всю страну.
2: На фоне 2500 государственных.
1: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
2: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
1: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
2: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
1: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
2: Ага, помню эту историю.
1: Да. На перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
2: Резиновым шариком, да.
1: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
2: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
1: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
2: Почему учитель не забрал игрушку, да?
1: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
2: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
1: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
2: Ну, конечно, носятся по коридорам.
1: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
2: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
1: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
2: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
1: Абсолютно.
2: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
1: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
2: И что говорили?
1: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
2: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
1: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.

0: Кошмар какой!
1: Родителей пугали постановкой в СОП, ну, в социально опасное положение.
0: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
1: Да, и от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
0: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
1: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
0: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
1: Ну да, формально.
0: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
1: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
0: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
1: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
0: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
1: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
0: Так.
1: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
0: Ноль заявок.
1: Ноль.
0: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
1: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
0: Ну да.
1: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
0: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
1: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
0: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
1: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
0: Интересно.
1: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
0: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
1: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
0: Те же программы, те же требования.
1: Та же идеология.
0: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
1: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
0: Просто элитная версия госсистемы.
1: Да, премиум-тариф.
0: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
1: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
0: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
1: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
0: Угу.
1: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
0: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
1: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
0: Ну, рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
1: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
0: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
1: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
0: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
1: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
0: А учитывая их обороты?
1: Это прямая дорога к уголовной статье.
0: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
1: Готовить еду на месте нельзя, нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
0: Ну да.
1: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
0: Ну, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное ведь, что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
1: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
0: Угу.
1: Ребенок находился в стабильном сообществе.
0: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
1: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
0: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
1: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
0: И для самого ребенка это же огромный стресс. Постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
1: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
0: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
1: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
0: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
1: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
0: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
1: Часто посреди четверти, да?
0: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
1: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
0: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
1: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
0: Угу.
1: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
0: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия. Любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
1: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
0: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
1: Именно так.
0: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
1: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
0: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
1: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
0: Угу.
1: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
0: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
1: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
0: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
1: Или вообще признать неблагополучное и пригрозить тем же СОПом.
0: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко.
1: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
0: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
1: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
0: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
1: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
0: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
1: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
0: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
1: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
0: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
1: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
0: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
1: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
4: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают подручную продукцию, а также предприятия концернов «Белгород», «Пищепром», «Беллекпром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
2: Важный сигнал.
5: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурный учитель и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
6: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
7: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
8: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
5: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся и очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
9: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
5: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
11: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. 2 человека, 2 противоположные позиции, аргументы за и против. 2 взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах
12: Это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
13: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
12: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
13: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
12: Фу, да они и так все это решают.
13: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
12: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
13: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
12: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
13: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
12: А в чем тогда?
13: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
12: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
13: Очень просто.
12: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик. Я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
12: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
12: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
13: И показали, что их много.
12: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
13: Да потому что?
12: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
13: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
12: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила не непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
14: Связано и еще как.
12: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
14: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
15: Ой.
14: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
15: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
14: Ну дождалась же.
15: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
14: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
15: Я смотрю реалистично.
14: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
15: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
14: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
15: Рутина.
16: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
15: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
16: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
15: Ага.
16: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
15: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
17: Но это паранойя уже.
15: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте.
12: И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
16: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
12: Опять геополитика.
16: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
12: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
16: Угу.
12: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
16: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
12: Угу.
16: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
12: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
16: Уезжают далеко не все.
12: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
16: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
12: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
16: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
12: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
17: Да, предлагаю.
12: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию. Не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
16: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в тысячу раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
12: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор автомобильной компании BelG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
17: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели, это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
2: Важный сигнал.
18: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
19: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
18: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
20: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
18: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
21: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
18: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
21: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
18: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
1: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
3: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
18: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
22: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
18: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
22: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год без виз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
18: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: Двое коммунальников из Могилева вскрыли и обворовали арендную квартиру после смерти жильца. Что решил суд? Один из обвиняемых занимал должность заместителя начальника, второй – старшего мастера. После смерти нанимателя одной из арендных квартир они не попытались найти его родственников и дали указание подчиненному вскрыть входную дверь. После этого вошли в помещение, забрали часть имущества себе, остальное вывезли на утилизацию. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, старший мастер продал похищенный из квартиры предмет, который, согласно заключению эксперта, являлся военным холодным оружием. В судебном заседании один из обвиняемых не согласился с предъявленными обвинениями, второй признал вину только в краже. Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В пользу жены умершего с них взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и обязали возместить ей причиненный имущественный ущерб. Криминальная любовная история. 20-летний минчанин, почти 1,5 года работавший на наркошоп, познакомился с 16-летней девушкой. После переписки в мессенджере они встретились в торговом центре, где за половой контакт обвиняемый передал девушке наркотик, рассказали в прокуратуре. Когда новая знакомая снова к нему обратилась, минчанин предложил работать вместе, пообещав рассчитываться с ней наркотиками. Спустя сутки их задержали в момент извлечения закладки с мефедроном. Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Дополнительно минчанину инкриминировали вовлечение заведомо несовершеннолетней в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. В Пинске мужчина повредил припаркованное авто, потому что ему показалось, будто внутри заперты его друзья и их срочно нужно спасать. Сообщение о поврежденном автомобиле поступило в Пинский ГУВД. По данным милиции, мужчина среди бела дня начал крушить припаркованный Volkswagen Passat, принадлежавший 35-летнему пинчанину. Он повредил дверь, вырвал крепления, пластиковые элементы и уплотнители. Ущерб оценили в 500 рублей. Как выяснилось, к произошедшему причастен 26-летний местный житель, который до этого несколько дней злоупотреблял алкоголем. Фигурант адекватно объяснить свой поступок не смог. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
10: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
6: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает. И нет грудного вскармливания детей. А это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже. Понимаете? Вот и так далее. Поэтому Кому-то еще тоже, вот у кого-то гастриты, там, ну, там, пониженная кислотность желудка. Тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
2: Важный сигнал.
18: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
7: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
18: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
7: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
18: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
8: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
18: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
9: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
18: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
23: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года, фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна. И в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика. Сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности. Но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.

0: многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
1: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
0: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
1: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
0: Сумма колоссальная, да.
1: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
0: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
1: Увеличивает разрыв.
0: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
1: Ну да, не разгуляешься.
0: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
1: Угу.
0: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
1: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
0: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
1: Классика, да?
0: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
1: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
0: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
1: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
0: Ну, логично.
1: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
0: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
1: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
0: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
1: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
0: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
1: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
0: Так, интересно, какие, например?
1: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
0: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5%.

0: ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
1: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
1: Идти работать.
0: Да, идти работать.
1: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считаю, что большинство работает не от хорошей жизни.
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
2: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
2: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
3: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
3: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
2: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
2: Ну, вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
6: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
5: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
7: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
5: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
8: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
5: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
9: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, угу. Она потом повесилась после этого.
5: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
12: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
11: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
13: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
11: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
14: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
11: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
15: Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
11: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
16: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как одурак за такие деньги будет работать? Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
11: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
17: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно, но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
11: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
19: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
20: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023-м МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025-м 3274 грузовиков.
11: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых, убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
20: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
11: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
21: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Мира не будет никогда. В Москве начинает капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
23: Ой, небо красное. Что-то горит.

0: вас в коридоре, везде стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября, а до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
3: Параша, я еще не спала, конечно. Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лужу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Сидим в туалете, окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых, грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
4: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
8: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
9: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально, он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
10: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
11: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
10: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
11: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
10: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
12: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
10: Лина возмущена. Так много парней, сотрудники университета, отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
13: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
4: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
13: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
4: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
4: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
16: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
18: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть – лично ваша.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС, однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
19: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
10: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Пикова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
20: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно, конечно, каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
10: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
2: Первый вопрос: нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
10: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
21: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам, что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
10: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах.

0: обеспечить стабильную работу кадров, пусть обеспечивают. У них не хватает за технику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
5: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
4: да.
5: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
4: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
5: Слушай, ну это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
6: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
5: Да-да.
6: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
5: Ага.
6: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
5: Или вообще остановить его.
6: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
5: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента вот в эти секунды. Ну смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
6: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела?
5: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
6: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
5: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
6: Ага.
5: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
4: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока.

0: и Serratio marcescens. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
1: Звучит безобидно.
0: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
1: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
0: Да.
1: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, но это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
0: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
1: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
0: Угу.
1: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
0: Начинается полиорганная недостаточность.
1: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиурекса это запаянное стекло.
0: То есть бактерии не могли просто, надуть из вентиляции в операционной?
1: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
0: Ага.
1: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
0: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
1: Конечно.
0: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
1: Угу.
2: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
1: Да.
2: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
1: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
2: Разумеется.
1: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
2: Да, это известный факт.
1: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
2: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
1: Который всегда есть в реанимации.
2: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
1: Ого! Вот это полностью меняет картину.
2: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
1: Ужас!
2: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
1: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
2: Ага.
1: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
2: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
1: Просто тишина.
2: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
1: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
2: Да, это системная проблема.
1: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
2: Проверки?
1: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
0: И гораздо безопаснее для
2: для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
1: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
2: Угу.
1: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
2: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
1: Ага.
2: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
1: Так.
2: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
1: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
2: Абсолютно.
1: Такое уже невозможно скрыть.
2: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
1: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
2: Да.
1: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
2: Те самые бактерии.
1: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
2: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
1: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
2: Угу.
1: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
2: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
1: Давай.
2: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
1: Сразу же.
2: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
1: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
2: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
1: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
2: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
1: Угу. Что там с цифрами?
2: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
1: Почти 6000 упаковок.
2: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
1: Ничего себе.
2: То есть Брест и Минск — это только 2 точки на карте.
1: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
2: Вот именно.
1: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
2: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
1: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
2: Какой?
1: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
2: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
1: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
2: Логично.
1: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
2: Угу.
1: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
2: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
1: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
2: Да.
1: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
2: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
1: Так.
2: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
1: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
2: Да?
1: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
2: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
1: Какое?
2: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
1: 5 месяцев.
2: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
1: И все?
2: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
1: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
2: Бумажная работа.
1: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
2: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
1: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
2: Ага.
1: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудиной от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
2: Да, искали причину в себе.
1: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
2: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
1: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
2: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
1: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
2: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
8: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
7: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
9: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
7: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
9: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
7: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
8: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
7: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
8: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
7: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
8: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
7: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности, а еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
10: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российское попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
7: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
12: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
13: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
14: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
11: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
15: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
16: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
11: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
17: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
11: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
19: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров, это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
21: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
20: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
22: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958 пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
20: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
0: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
20: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодага.
1: 15.
2: Пандрага.
1: 16.
2: Сола.
1: 17.
2: Сатрага.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Униз.
1: 20.
2: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
23: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
6: Важный сигнал.
7: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
4: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
7: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
5: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
7: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
8: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
7: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
8: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
7: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
5: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
10: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
11: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
12: Ой, сразу два, вот.
11: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
12: О, летит. О.
11: Все это усилило и дисковор, сгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
13: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управление. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
11: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусы. Русские семьи.
15: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
14: Да, это просто, ну, ничто.
15: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
14: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
15: Угу.
14: Или, ну, в Минском районе.
15: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
14: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
15: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался.
14: Ну, как сказать?
15: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
14: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
15: Угу.
14: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
15: 35? На всю страну?
14: Да, на всю страну.
15: На фоне 2500 государственных.
14: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
15: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе.
14: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
15: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
14: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
15: Ага, помню эту историю.
14: Да. На перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
15: Резиновым шариком, да.
14: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
15: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
14: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
15: Почему учитель не забрал игрушку, да?
14: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
15: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
14: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
15: Ну, конечно, носятся по коридорам.
14: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
15: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
14: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
15: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
14: Абсолютно.
15: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
14: Хуже. намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
15: И что говорили?
14: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
15: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
14: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
15: Кошмар какой!
14: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
15: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
14: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
15: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
14: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
15: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
14: Ну да, формально.
15: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
14: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
15: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
14: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
15: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
14: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
15: Так.
14: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
15: Ноль заявок.
14: Ноль.
15: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
14: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
15: Ну да.
14: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
15: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
14: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
15: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
14: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
15: Интересно.
14: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
15: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
14: А теперь этого нет. Все. Конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей копируют стандартную государственную школу.
15: Те же программы, те же требования.
14: Та же идеология.
15: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием и где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
14: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления, они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
15: Просто элитная версия госсистемы.
14: Да. Премиум-тариф.
15: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
14: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
15: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
14: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
15: Угу.
14: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
15: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
14: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
15: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
14: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
15: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
14: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
15: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
14: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную программу или оказывает услуги няни без лицензии, то все, это незаконная предпринимательская деятельность.
15: А учитывая их обороты?
14: Это прямая дорога к уголовной статье.
15: Получается, чтобы просто не сесть в тюрьму, владельцы таких, ну, клубов вынуждены заниматься постоянной юридической акробатикой.
14: Готовить еду на месте нельзя. Нужен промышленный пищеблок. Поэтому еду либо привозят откуда-то в пластиковых контейнерах, либо вообще родители дают с собойки.
15: Ну да.
14: Дети находятся там по 3-4 часа. Потом их нужно забирать.
15: Но, слушай, какая принципиальная разница для самого ребенка? Главное.

0: кружка, репетитора, спортивной секции.
1: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
0: И для самого ребенка это же огромный стресс. Постоянная дорога, смена коллективов каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов. И никто не видит ребенка целиком.
1: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
0: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
1: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей? Только в Минске.
0: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
1: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
0: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
1: Часто посреди четверти, да?
0: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
1: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
0: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
1: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур-директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
0: Угу.
1: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
0: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия. Любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
1: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
0: Да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
1: Именно так.
0: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
1: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
0: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
1: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
0: Угу.
1: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
0: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
2: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
0: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
2: Или вообще признать неблагополучное и пригрозить тем же СОПом.
0: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
2: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
0: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
1: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
0: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
1: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда. В сумме выходит столько же, а иногда и больше.
0: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
1: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
0: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
1: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
0: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
1: И они увозят с собой самое ценное – будущее

0: поколения?
1: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
0: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
4: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают плодовочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгус», «Пищепром», «Беллекпром» и предприятия «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли, потенциальному продавцу обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
2: Важный сигнал.
5: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурный учитель и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
6: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
7: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
8: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
5: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся, учащихся, и очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
9: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
5: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
11: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах Это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
13: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
12: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
13: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
12: Фу, да они и так все это решают.
13: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
12: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
13: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
12: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
13: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
12: А в чем тогда?
13: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
12: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
13: Очень просто.
12: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик. Я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
12: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
12: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
13: И показали, что их много.
12: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили: как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
13: Да потому что?
12: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
13: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
12: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила не непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
14: Связано? И еще как?
12: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
14: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
1: Ой.
14: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
12: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
14: Ну дождалась же.
12: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
14: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
12: Я смотрю реалистично.
14: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
12: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
14: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
12: Рутина.
15: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
12: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
15: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
12: Ага.
15: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
12: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
16: Но это паранойя уже.
12: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
15: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
12: Опять геополитика.
15: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
12: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
15: Угу.
12: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
15: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
12: Угу.
16: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
12: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
15: Уезжают далеко не все.
12: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
15: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
12: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
15: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
12: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
17: Да, предлагаю.
12: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
15: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
12: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Директор автомобильной компании BelG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
18: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
2: Важный сигнал.
19: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
20: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
19: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
21: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
19: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
22: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
19: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие, на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
22: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
19: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Двое коммунальников из Могилева вскрыли и обворовали арендную квартиру после смерти жильца. Что решил суд? Один из обвиняемых занимал должность заместителя начальника, второй – старшего мастера. После смерти нанимателя одной из арендных квартир они не попытались найти его родственников и дали указание подчиненному вскрыть входную дверь. После этого вошли в помещение, забрали часть имущества себе, остальное вывезли на утилизацию. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, старший мастер продал похищенный из квартиры предмет, который, согласно заключению эксперта, являлся военным холодным оружием. В судебном заседании один из обвиняемых не согласился с предъявленными обвинениями, второй признал вину только в краже. Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В пользу жены умершего с них взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и обязали возместить ей причиненный имущественный ущерб. Криминальная любовная история. 20-летний минчанин, почти 1,5 года работавший на наркошоп, познакомился с 16-летней девушкой. После переписки в мессенджере они встретились в торговом центре, где за половой контакт обвиняемый передал девушке наркотик, рассказали в прокуратуре. Когда новая знакомая снова к нему обратилась, минчанин предложил работать вместе, пообещав рассчитываться с ней наркотиками. Спустя сутки их задержали в момент извлечения закладки с мефедроном. Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Дополнительно минчанину инкриминировали вовлечение заведомо несовершеннолетней в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. В Пинске мужчина повредил припаркованное авто, потому что ему показалось, будто внутри заперты его друзья, и их срочно нужно спасать. Сообщение о поврежденном автомобиле поступило в Пинский ГУВД. По данным милиции, мужчина среди бела дня начал крушить припаркованный Volkswagen Passat, принадлежавший 35-летнему пинчанину. Он повредил дверь, вырвал крепления, пластиковые элементы и уплотнители. Ущерб оценили в 500 рублей. Как выяснилось, к произошедшему причастен 26-летний местный житель, который до этого несколько дней злоупотреблял алкоголем. Фигурант адекватно объяснить свой поступок не смог. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
4: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает. И нет грудного вскармливания детей. А это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже. Понимаете? Вот и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастрит, и там, ну, там пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
2: Важный сигнал.
19: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
6: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
19: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
6: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
19: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
7: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
19: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
8: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
19: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
23: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года, фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна. И в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности. Но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться. И мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
10: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
1: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
10: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
1: Сумма колоссальная, да.
10: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
1: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
10: Увеличивает разрыв.
1: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
10: Ну да, не разгуляешься.
1: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
10: Угу.
1: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
10: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
1: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
10: Классика, да?
1: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
10: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
1: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
10: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
1: Ну, логично.
10: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
1: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
10: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
1: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
10: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
1: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
10: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
1: Так, интересно, какие, например?
10: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
1: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
10: Хочешь сказать, что забирают больше?
1: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
10: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
1: совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
10: Угу.
1: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
10: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
1: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
10: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
1: Угу.
10: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
1: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
10: Имеешь в виду медицинские ограничения?
1: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
10: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
1: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
10: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
1: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
10: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
1: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
10: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
1: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
10: Ого!
1: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
10: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
1: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
10: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
1: Угу.
10: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
1: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
10: Идти работать.
1: Да, идти работать.
10: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
1: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
10: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
1: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
10: Ну да.
1: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
10: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
1: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
10: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. то есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
1: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
10: Общий стаж включает в себя больше периодов.
1: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
10: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
1: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
10: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
1: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
10: Угу.
1: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости,

0: выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
2: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные годы.

0: госпитале. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
1: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
0: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
2: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
0: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
3: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
0: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
4: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
0: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? отчисления в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Солаха.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Унис.
9: 20.
10: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
12: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
11: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГОСТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
13: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
11: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
14: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
11: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
11: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
16: «Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они, беспилотные, по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают».
11: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
17: «В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что как дурак за такие деньги будет работать? Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси».
11: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
18: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно. Но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают. Потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, а не в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей. Но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
11: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
20: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
21: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
11: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
1: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
11: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
2: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Мира не будет никогда. В Москве начинает капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
23: Ой, небо красное. Что-то горит, походу.

0: нас в коридоре везде стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я его не... Я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Плохо.
3: Параша, я еще не спала, конечно. Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
7: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения – а по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
4: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
8: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
6: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
9: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
6: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
11: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
10: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
11: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. стороны, состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
10: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались загербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
12: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
10: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
13: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
4: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
13: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
4: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
4: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
16: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
18: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
19: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
10: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Пиковая стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
20: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость силы Сибири один уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
10: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
21: Первый вопрос: нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос: а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
10: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
22: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
10: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
23: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
5: Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чода.
24: 15.
25: Пандра.
24: 16.
25: Сола.
24: 17.
25: Сатра.
24: 18.
25: Атара.
24: 19.
25: Унис.
24: 20.
25: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. А о последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
2: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
1: да.
2: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
1: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
2: Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
3: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
2: Да-да.
3: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
2: Ага.
3: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
2: Или вообще остановить его.
3: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
2: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
3: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
2: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
3: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
2: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
3: Ага.
2: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
1: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
2: Звучит безобидно.
1: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
2: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
1: Да.
2: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
1: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
2: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
1: Угу.
2: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
1: Начинается полиорганная недостаточность.
2: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь, касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиорекса это запаянное стекло.
1: То есть бактерии не могли просто надуть из вентиляции в операционной?
2: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
1: Ага.
2: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
1: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
2: Конечно.
1: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии.
3: Брестская областная клиническая больница.
2: Угу.
3: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти два месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
2: Да.
3: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
2: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола. Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
3: Разумеется.
2: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
3: Да, это известный факт.
2: Инфекция может прийти из кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
3: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
2: Ну да, который всегда есть в реанимации.
3: Да. Но если посмотреть на специфику, у 5 пациентов развился стерномедиастенит.
2: Ого! Вот это полностью меняет картину.
3: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
2: Ужас!
3: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
2: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
3: Ага.
2: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
3: Но сирены молчали.

0: Комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук хирургов, возможные увольнения и лишение премий всего состава.
1: И гораздо безопаснее для карьеры просто списать ухудшение на исходную тяжесть пациента?
0: Конечно. Пациенту 65 лет, у него тяжелая сердечная недостаточность, многочасовая операция. Очень легко убедить себя, ну и проверяющих, что организм просто не справился.
1: Угу.
0: Система заставляет врачей прятать плохие новости, чтобы просто выжить аппаратно. Но проблема в том, что цена этого бумажного благополучия, она измеряется временем.
1: Именно. Пока в Бристе скрывали кластер, зараженная партия продолжала разъезжаться по складам в стране. И она доезжает до Минска.
0: Ага.
1: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
0: Так.
1: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
0: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
1: Абсолютно.
0: Такое уже невозможно скрыть.
1: Врачам удается невероятное. Восьмерых они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
0: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
1: Да.
0: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
1: Те самые бактерии.
0: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
1: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
0: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
1: Угу.
0: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
1: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
0: Давай.
1: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
0: Сразу же.
1: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
0: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
1: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
0: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
1: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
0: Угу. Что там с цифрами?
1: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
0: Почти 6000 упаковок.
1: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
0: Ничего себе.
1: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
0: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
1: Вот именно.
0: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
1: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
0: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
1: Какой?
0: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
1: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
0: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
1: Логично.
0: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
1: Угу.

0: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
1: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
0: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
1: Да.
0: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
1: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
0: Так.
1: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
0: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
1: Да?
0: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
1: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
0: Какое?
1: Да. Чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
0: 5 месяцев.
1: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
0: И все?
1: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
0: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
1: Бумажная работа.
0: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
1: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
0: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
1: Ага.
0: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудины от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
1: Да, искали причину в себе.
0: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
1: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
0: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
1: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
0: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
1: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич. юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. «Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах». Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
5: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
4: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
6: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
4: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
6: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
4: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
5: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
4: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
5: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
4: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
5: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
4: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности, а еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
7: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях, а на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российская попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
4: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
9: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
10: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
11: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
8: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
12: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
13: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
8: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
14: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
8: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
16: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
18: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
17: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
19: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
17: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
20: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
17: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
0: Сиаха.
2: Синий.
0: Нила.
2: Коричневый.
0: Бура.
2: Зеленый.
0: Сабз.
2: Оранжевый.
0: Наранджи.
2: Фиолетовый.
0: Джамуни.
2: Красный.
0: Сурх.
2: Белый.
0: Сафед.
2: Желтый.
0: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
22: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
17: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоении запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви, но после ее ухода заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
17: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
1: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
17: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайские Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
3: МАЗ, теряя рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
17: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
6: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
5: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
7: Ой, сразу давай, вот.
5: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
7: О, летит, летит! О.
5: Все это усилило и дисковор, разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
23: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
5: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
24: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
9: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
4: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
10: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
4: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
11: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины. Сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
4: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
11: соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
4: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
8: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытоживая, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
6: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
5: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
12: Ой, сразу давай, вот.
5: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
7: О, летит, летит! О.
5: Все это усилило и дисковор, разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
23: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управление. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
5: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси на миллион школьников осталось всего 6 частных школ, а частных детских садов на всю страну только 2. Формально родителям разрешено выбирать образование для ребенка, но реальная альтернатива государственной системе почти не существует. После введения лицензирования десятки учреждений закрылись, а многие дети посреди учебного года были вынуждены перейти в другие школы. В этом выпуске разберемся, как требования безопасности превратились в инструмент тотального контроля, кому это выгодно и чем за исчезновение выбора расплачиваются белорусские семьи.
14: 6 школ. Вот, если честно, когда вдумываешься в эти цифры, ну, это же даже не сектор экономики.
13: Да, это просто, ну, ничто.
14: В масштабах страны это какая-то абсолютная математическая погрешность. 6 школ на миллион учеников.
13: Причем, знаешь, эта погрешность, она ведь еще и жестко локализована. То есть все эти 6 школ и 2 несчастных сада, они находятся исключительно в Минске.
14: Угу.
13: Или, ну, в Минском районе.
14: То есть получается, что для семьи, скажем, из Гомеля, Бреста, там, Витебска, частного образования просто не существует в природе.
13: Если ты живешь не в столице, твой единственный возможный маршрут – это обычная государственная школа по месту прописки.
14: Может быть, до этих вот радикальных зачисток частный сектор как-то агрессивно разрастался.
13: Ну, как сказать?
14: Ну, может, частники бесконтрольно захватывали рынок, переманивали лучших учителей и, ну, стали какой-то реальной угрозой для государственной монополии на образование.
13: Звучит как вполне логичное объяснение, да. Но статистика говорит вообще об обратном. Вот давай просто посмотрим на цифры до осени 22 года.
14: Угу.
13: До момента, когда начался этот обвал. К тому учебному году в стране готовились открыться, ну, около 35 частных школ.
14: 35? На всю страну?
13: Да, на всю страну.
14: На фоне 2500 государственных?
13: Вот именно. И в этих 35 школах, ну, в основном минских, конечно, учились примерно 3000 детей. Чтобы просто понимать масштаб, это меньше 1% от всех школьников в стране.
14: Меньше 1%. Выходит, это вообще, ну, никак не было угрозы системе?
13: Никакой угрозы. Это была крошечная, точечная альтернатива для очень узкого круга семей. Для тех, кто искал другие форматы обучения, другой подход к детям.
14: Да, это странно. Ну, значит, должен был произойти какой-то взрыв.
13: Да, и этим триггером стал инцидент осенью 22 года. Это произошло в Минской частной школе. Она называлась Smart School.
14: Ага, помню эту историю.
13: Да, на перемене один ученик просто выстрелил из детского игрушечного пистолета.
14: Резиновым шариком, да.
13: Да, резиновым шариком. И, к несчастью, этот шарик попал девочке прямо в глаз.
14: Ну, слышали, ситуация объективно тяжелая. И если в учреждении, ну, дети стреляют, пусть даже из игрушек, разве жесткая реакция властей не оправдана?
13: Если приоритетом является безопасность в конкретной школе, то да, безусловно. Что обычно происходит? Начинается расследование. Приходит проверка. Выясняют, где была охрана.
14: Почему учитель не забрал игрушку, да?
13: Да-да. Почему дежурный учитель это допустил? Наказывают директора, увольняют виновных.
14: Ну и вводят новые правила проноса вещей в школу, как минимум.
13: Именно так работает, ну, адекватная система. Но давай проведем простую параллель. Дети ведь регулярно получают травмы в обычных государственных школах.
14: Ну, конечно, носятся по коридорам.
13: Дерутся на переменах, ломают руки на физкультуре. Это происходит постоянно.
14: И если в государственной школе номер там 50 кто-то кому-то разбивает нос, министерство ведь не закрывает все государственные школы в стране на следующий день.
13: Вот. А здесь сработал принцип тотальной коллективной ответственности. Один инцидент с игрушечным пистолетом стал поводом для огромного политического решения просто остановить работу почти всех частных школ.
14: Получается, что частный статус учреждения, он как бы автоматически сделал виноватым весь сектор.
13: Абсолютно.
14: И как это вообще выглядело на практике? Школы просто пришли и опечатали?
13: Хуже. Намного хуже. Дети утром еще спокойно числились в своих привычных классах, сидели на уроках, а уже днем родителям начали поступать звонки из районных управлений образования.
14: И что говорили?
13: Это были не предложения помощи, знаешь, типа «давайте мы поможем вам перевестись». Это были откровенные угрозы.
14: Угрозы? За то, что их школу внезапно закрыли по решению сверху?
13: Представь себе, да? Семьям заявляли, что их дети не посещают занятия, а значит, они нарушают закон об образовании.
14: Кошмар какой!
13: Родителей пугали постановкой в СОП. Ну, в социально опасное положение.
14: А это же, по сути, угрозы изъятия ребенка из семьи.
13: Да. И от них требовали в течение буквально пары дней срочно перевести детей в государственные школы по месту прописки. И вот эта невероятная спешка, она ведь выдает настоящие приоритеты системы. Если бы главным интересом действительно был ребенок и его психологическое благополучие, то переход организовали бы как-то плавно.
14: Ну да, дали бы закончить четверть, подготовили бы места.
13: А вместо этого устроили какую-то экстренную эвакуацию.
14: Но ведь подожди, после этой первой волны закрытий власти вроде как предложили легальный путь возвращения на рынок. Ввели же лицензирование.
13: Ну да, формально.
14: Мол, подтвердите стандарты и работайте дальше, пожалуйста.
13: Формально да, предложили. Но на практике этот фильтр оказался просто непроходимым. До введения новых правил в лицензирование в стране работало 51 частное учреждение. Знаешь, сколько смогли получить эту лицензию?
14: Ну, если сейчас осталось 6, то, видимо, единицы.
13: Лицензию получили 7. Одна школа позже тоже закрылась. То есть выжил просто мизерный процент.
14: Но, слушай, может быть, сейчас предприниматели как-то адаптировались? Кто-то же пытается подавать новые заявки, открывать школы по вот этим новым правилам?
13: Официальная статистика Министерства образования за недавнее время, она просто поражает. В стране зарегистрировано 133 юридических лица и 187 индивидуальных предпринимателей.
14: Так.
13: С кодами деятельности именно в сфере образования. И из них ни один, просто ни один даже не попытался подать заявление на лицензию.
14: Ноль заявок.
13: Ноль.
14: Это красноречиво и любых слов вообще. Значит, дело явно не в лени бизнеса.
13: Частников же сложнее контролировать. Они какие-то неудобные вопросы задают. У них свои программы.
14: Ну да.
13: Проще отказать по какому-нибудь абсолютно формальному признаку. Там не та ширина дверного проема в столовой. И все.
14: И в результате такого, ну, искусственного отбора мы потеряли не просто количество, мы потеряли разнообразие форматов.
13: Главная жертва этого закона – это так называемые концептуальные школы.
14: Это те, где пытались уйти от вот этой советской модели, ну, с партами в три ряда и постоянной зубрежкой.
13: Да, именно они. Школы, где применяли, например, проектное обучение, где дети могли учиться в своем собственном темпе, где физику и математику могли объединять в один большой практический модуль.
14: Интересно.
13: Где не ставили вот этих жестких оценок в начальных классах, чтобы не травмировать детей.
14: По сути, это были такие лаборатории, где тестировались новые методики. Это же то, что во всем мире двигает образование вперед.
13: А теперь этого нет. Все, конец. Выжили только те проекты, которые максимально, просто до мельчайших деталей, копируют стандартную государственную школу.
14: Те же программы, те же требования.
13: Та же идеология.
14: Просто с более свежим ремонтом, лучшим питанием. И где, ну, в классе сидит 15 человек, а не 35.
13: Именно так. И родители в тех оставшихся 6 школах, они платят не за инновационный подход и не за свободу мышления. Они платят исключительно за бытовой комфорт и, ну, за сниженную плотность детей на квадратный метр.
14: Просто элитная версия госсистемы.
13: Да. Премиум-тариф.
14: Слушай, если такие драконовские меры обрушились на школы, то что вообще происходит с дошкольным образованием? Там ведь тоже всегда был огромный запрос на частные инициативы, садиков же не хватает.
13: Там ситуация вообще дошла до полного абсурда. Частных детских садов, официально имеющих лицензию, на всю страну осталось ровно 2.
14: Но ведь потребность никуда не делась. Женщины работают, многим нужен гибкий график. Там группы кратковременного пребывания.
13: Тут мы просто сталкиваемся с потрясающим лицемерием. Потому что с высоких трибун постоянно звучат призывы улучшать демографию, рожать больше детей.
14: Угу.
13: А инфраструктура для этих детей, она просто стирается бульдозером.
14: Если, например, молодая мать хочет выйти на работу на полставки, а места в государственном саду рядом с домом нет или там, ну, дико переполненные группы?
13: Она оказывается в безвыходном положении. Либо нанимать няню, что стоит просто огромных денег, либо увольняться и сидеть дома.
14: Но рынок же пустоты не терпит. Если есть спрос, предложение всегда найдет лазейку.
13: Конечно. И дошкольный рынок просто ушел в глубокую тень.
14: В серую зону. А как это вообще выглядит легально?
13: Ну, открываются бесконечные детские центры, какие-то студии, клубы по интересам.
14: То есть они маскируют обычный присмотр за детьми под какую-то досуговую деятельность?
13: Да, именно так. Потому что если придет проверка и решит, что организация фактически реализует образовательную

0: Ведь что он чем-то занят, получает какие-то знания. Тут он сходил в студию лепки, там на английский, потом к репетитору по подготовке к школе.
1: Разница колоссальная. На самом деле. Раньше полноценный частный сад или школа, они брали на себя ответственность за ребенка на весь день. Они создавали единую, продуманную, безопасную среду.
0: Угу.
1: Ребенок находился в стабильном сообществе.
0: А теперь эта среда просто распалась на мелкие лоскуты.
1: Да. И родитель из полноправного партнера школы превратился в какого-то логиста и администратора. Вся тяжесть управления вот этим образовательным процессом полностью легла на семьи.
0: Мать должна состыковать расписание кружка, репетитора, спортивной секции.
1: Организовать питание между ними, перевести ребенка с места на место.
0: И для самого ребенка это же огромный стресс. Постоянная дорога, смена коллективов, каждые 2 часа, разные требования от разных педагогов, и никто не видит ребенка целиком.
1: Никто не несет ответственность за его психологическое состояние в комплексе. То есть прозрачность всего этого процесса падает просто до нуля.
0: Давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Государство зачистило всех конкурентов, государственная школа стала абсолютным монополистом на рынке. Она вообще от этого выиграла? Стала ли она лучше?
1: Произошло ровно обратное. Система, по сути, выстрелила сама себе в ногу. Когда в один момент закрылись десятки частных школ, куда пошли эти 3000 детей только в Минске?
0: Ну, понятно, куда. Они хлынули в районные государственные школы.
1: Причем хлынули в один момент. Классы, где и так сидело по 30 человек, внезапно уплотнились еще больше.
0: Учителям, у которых и без того бумажная волокита и колоссальная нагрузка, на голову свалились новые дети.
1: Часто посреди четверти, да?
0: Нужно экстренно встраивать новеньких, проверять их уровень, гасить какие-то конфликты в коллективе. А учителя за это получили хоть какую-то прибавку?
1: Нет, конечно, о чем ты? Более того, учителя пострадали глобально как профессионалы. Они потеряли переговорную силу.
0: Потому что у них остался только один работодатель в стране.
1: Верно. Раньше талантливый педагог, если на него, ну, откровенно давил самодур директор, мог сказать: «Все, я ухожу в частную школу со своими методиками».
0: Угу.
1: Частные проекты реально конкурировали за кадры, предлагали лучшие условия. А теперь идти некуда.
0: Система может диктовать учителю абсолютно любые условия, любую нагрузку, зная, что альтернативы у него просто нет.
1: Да, но знаешь, больше всех в этой монополии, как всегда, теряют самые уязвимые. Это те дети, которые не вписываются в усредненный стандарт.
0: Ну да, потому что государственная школа – это конвейер. Он работает только для средних значений. Если ребенок выпадает из нормы, система его просто пережевывает.
1: Именно так.
0: Мы сейчас говорим про детей с особенностями развития.
1: Это может быть подросток, который пережил жестокий буллинг и нуждается в мягкой, какой-то терапевтической среде.
0: Или наоборот, одаренный ребенок, который обгоняет школьную программу года на 2 и которому просто до одури скучно слушать то, что он уже давно понял.
1: Государственный класс на 35 человек физически не способен дать таким детям индивидуальный подход. Это невозможно. Раньше частная школа с классами там по 10 человек была настоящим спасением для таких семей.
0: Угу.
1: Там ребенку давали время, внимание, адаптировали под него программу.
0: На нормальном рынке, если сервис тебя не устраивает, ты просто забираешь свои деньги и уходишь к конкуренту. И это заставляет организации признавать ошибки и меняться.
2: А теперь уйти некуда. Ты жестко привязан к школе по прописке. Если у тебя конфликт с администрацией, ну, жалобу проще спустить на тормозах.
0: А саму семью, которая, скажем, возмущается качеством образования, очень легко обвинить в завышенных требованиях.
2: Или вообще признать неблагополучные и пригрозить тем же СОПом.
0: И ведь, знаешь, принято как-то считать, что частное образование – это привилегия исключительно богатых. Часто слышишь: «Но закрыли элитные школы для мажоров, обычным-то людям от этого ни холодно, ни жарко».
2: О, это огромная иллюзия. На деле социальное неравенство сейчас только возросло. Средний класс, который раньше мог, ну, как-то напрячься, сэкономить на отпуске и оплатить частную школу для ребенка, теперь этой возможности лишен полностью. Они жестко привязаны к вот этой бетонной коробке во дворе.
0: И возникает потрясающий парадокс. Вся эта реформа, она ведь подавалась под соусом борьбы с коммерциализацией образования. Борьбы с дельцами, которые, мол, наживаются на детях. А к чему это привело в реальности?
1: К тому, что из карманов родителей теперь вытягивают еще больше денег. Просто этот финансовый поток перенаправился из легальных касс частных школ прямиком в теневой рынок репетиторов.
0: Да, именно так. Единый понятный платеж за частную школу исчез. Но общие расходы семьи не упали ни на копейку.
1: Родители платят за математику, за английский, за программирование, за логопеда.

0: сумме выходит столько же, а иногда и больше.
1: Только за эти огромные деньги они получают абсолютно разрозненные услуги без всякой гарантии единого сбалансированного результата.
0: И знаешь, что в этой ситуации, наверное, самое страшное? Для многих активных, думающих семей именно исчезновение нормальной образовательной среды стало последней каплей.
1: Тем самым решающим фактором для эмиграции.
0: Абсолютно. То есть уезжают люди, которые могли бы строить экономику, открывать бизнесы, платить налоги внутри страны.
1: А они собирают чемоданы исключительно потому, что им негде нормально учить детей.
0: И они увозят с собой самое ценное – будущее поколение.
1: И каких граждан вырастет эта система? Если ребенок 7 лет видит, что от его личных усилий и от выбора его родителей вообще ничего не зависит, как вот этот опыт приобретенной тотальной беспомощности повлияет на отношение этих детей к правилам, законам и институтам, когда они вырастут?
0: История частных школ показывает, что главной целью стало не исправление нарушений, а создание полностью управляемой системы образования. Государство получило почти полный контроль над программами, педагогами и правом учреждений работать, а несколько сохранившихся школ превратились в дорогую и редкую услугу возле столицы. Обычным семьям достались переполненные классы, дополнительные расходы на репетиторов и почти полная зависимость от школы по месту жительства. В такой системе особенно трудно детям, которым нужны небольшие классы, спокойная обстановка или другой подход к обучению. Спасибо, что слушали подкаст «Между строк». До встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
4: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают плодовочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгосбор», «Пищепром», «Беллекпром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
2: Важный сигнал.
5: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и два полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
6: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
7: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
8: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
5: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
9: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
5: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
10: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
13: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
13: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране — это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну при чем тут демонстрация вообще?
13: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
13: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе — это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
13: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
12: Очень просто.
13: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
13: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
13: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
12: И показали, что их много.
13: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
12: Да потому что?
13: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
12: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
13: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
12: Связано и еще как.
13: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
12: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
15: Ой.
12: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
15: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
12: Ну дождалась же.
15: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
12: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
15: Я смотрю реалистично.
12: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
15: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
12: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
15: Рутина.
16: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
15: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
16: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
15: Ага.
16: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
15: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
12: Но это паранойя уже.
15: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
14: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
13: Опять геополитика.
14: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
13: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
12: Угу.
13: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
12: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
13: Угу.
16: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
13: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
16: Уезжают далеко не все.
13: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
12: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
13: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
16: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
13: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
17: Да, предлагаю.
13: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
16: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
13: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор автомобильной компании BLG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
17: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну, и, в общем-то, он так... Мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя. Там с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та... как бы задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
2: Важный сигнал.
18: Метка прокаженных. Украина установила специальный пограничный режим на границе с Белоруссией и Россией.
19: Это обусловлено необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с усилением обороноспособности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и возможного использования территории Республики Беларусь для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания условий для возникновения угроз национальным интересам нашей страны.
18: Это официальное сообщение Государственной погранслужбы Украины. Согласно документу, специальный пограничный режим на участке шириной 1 километр вдоль границы с Белоруссией будет действовать на весь период военного положения. Здесь запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Грибы собирать тоже нельзя, заявили украинские пограничники, явно ссылаясь на слова Александра Лукашенко, который озвучил в конце июня этого года.
20: Поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
18: Уже давно очевидно, что былые добрососедские отношения с Украиной сейчас невозможны, объясняет политолог Эдуард Бородай.
21: 24 февраля 2022 года подвело своего рода черту. Наша страна, в которой якобы так ценят мирное небо над головой, стала полноправным участником войны. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314 об определении агрессии, статья 3F, государство совершает акт агрессии, если оно представляет свою территорию, которую другое государство использует для совершения акта агрессии против третьего государства. Все мы прекрасно помним, что Беларусь выступила союзником России в войне против Украины, сперва предоставив свою территорию для вторжения в Украину, а потом осуществляя военную и материально-техническую поддержку российским войскам.
18: Из-за тех событий Беларусь приобрела статус соучаствующей стороны военного конфликта. И как следствие на страну обрушились изоляция и санкции, поясняет эксперт.
21: Соучастие может быть, как вы понимаете, разным. Дроны, микрочипы и прицелы для бронетанковой техники, артиллерийские и реактивные снаряды, шасси и части для гераней. А есть еще и вывоз украинских детей с оккупированных территорий, предоставление своего воздушного пространства для ударов по Украине, вывоз зерна и вывоз глины с оккупированных территорий.
18: И сильнее всего за это расплачиваются обычные белорусы, которые десятилетиями жили с украинцами плечом к плечу. В приграничных населенных пунктах одна улица могла начинаться в Беларуси и заканчиваться уже в Украине. Люди ездили друг к другу в гости, создавали семьи, вместе работали и растили детей. Теперь же вместо привычной границы – километровая закрытая полоса. Запреты, недоверие и опасность, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
0: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу – экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
1: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
18: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
22: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
18: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
22: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год без виз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
18: По словам экспертов, без виз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: Двое коммунальников из Могилева вскрыли и обворовали арендную квартиру после смерти жильца. Что решил суд? Один из обвиняемых занимал должность заместителя начальника, второй – старшего мастера. После смерти нанимателя одной из арендных квартир они не попытались найти его родственников и дали указание подчиненному вскрыть входную дверь. После этого вошли в помещение, забрали часть имущества себе, остальное вывезли на утилизацию. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, старший мастер продал похищенный из квартиры предмет, который, согласно заключению эксперта, являлся военным холодным оружием. В судебном заседании один из обвиняемых не согласился с предъявленными обвинениями, второй признал вину только в краже. Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В пользу жены умершего с них взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и обязали возместить ей причиненный имущественный ущерб. Криминальная любовная история. 20-летний минчанин, почти 1,5 года работавший на наркошоп, познакомился с 16-летней девушкой. После переписки в мессенджере они встретились в торговом центре, где за половой контакт обвиняемый передал девушке наркотик, рассказали в прокуратуре. Когда новая знакомая снова к нему обратилась, минчанин предложил работать вместе, пообещав рассчитываться с ней наркотиками. Спустя сутки их задержали в момент извлечения закладки с мефедроном. Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Дополнительно минчанину инкриминировали вовлечение заведомо несовершеннолетней в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. В Пинске мужчина повредил припаркованное авто, потому что ему показалось, будто внутри заперты его друзья, и их срочно нужно спасать. Сообщение о поврежденном автомобиле поступило в Пинский ГУВД. По данным милиции, мужчина среди бела дня начал крушить припаркованный Volkswagen Passat, принадлежавший 35-летнему пинчанину. Он повредил дверь, вырвал крепления, пластиковые элементы и уплотнители. Ущерб оценили в 500 рублей. Как выяснилось, к произошедшему причастен 26-летний местный житель, который до этого несколько дней злоупотреблял алкоголем. Фигурант адекватно объяснить свой поступок не смог. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
6: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, почему не стоит увлекаться грибными блюдами.
7: Вот это вот тоже нужно иметь в виду. Ну и не надо забывать о том, что гриб – это высокоаллергенный продукт. Это все-таки, кроме того, что он трудно переваривается, он часто вызывает аллергию. А поскольку у нас склонность к аллергии все больше и больше возрастает, и нет грудного вскармливания детей, а это главный фундамент, что потом у людей часто какие-то аллергические реакции. Избыточное использование косметики тоже вызывает. И поэтому эти аллергические отеки, они тоже могут быть в виде высыпаний, отеков даже, понимаете? Вот, и так далее. Поэтому кому-то еще тоже, вот у кого-то гастриты, там, ну, там, пониженная кислотность желудка, тоже нежелательно увлекаться этой темой. Но запрещать, вот, не надо.
2: Важный сигнал.
18: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
5: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
18: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
5: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
18: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
8: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
18: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
9: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
18: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
23: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года, фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна. И в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика. Сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйственных, прежде всего на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности. Но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
11: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых, а в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
10: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
11: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
10: Сумма колоссальная, да.
11: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
10: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
11: Увеличивает разрыв.
10: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
11: Ну да, не разгуляешься.
10: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
11: Угу.
10: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
11: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
10: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
11: Классика, да?
10: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
11: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
10: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
11: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
10: Ну, логично.
11: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
10: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
11: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
10: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
11: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
10: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
11: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
10: Так, интересно, какие, например?
11: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
10: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
11: Хочешь сказать, что забирают больше?
10: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
11: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
10: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
11: Угу.
10: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
11: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
10: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
11: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
10: Угу.
11: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
10: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
11: Имеешь в виду медицинские ограничения?
10: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
11: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
10: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
11: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
10: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
11: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
10: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
11: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
10: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
11: Ого!
10: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
11: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
10: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
11: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
10: Угу.
11: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
10: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
11: Идти работать.
10: Да. идти работать.
11: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
10: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
11: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
10: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
11: Ну да.
10: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
11: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
10: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
11: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
10: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать,

0: в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
2: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
2: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
2: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
2: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
2: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
2: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
2: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
2: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
2: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
2: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
3: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
2: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
3: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
2: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
2: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 380

0: 71 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
3: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
2: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
4: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
2: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
5: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
2: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
6: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
2: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года, деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
10: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
9: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГосТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
11: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
9: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв в Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
12: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
9: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Дефицит водителей решен. Правительство обещает белорусам беспилотные трамваи уже через пару лет. А что делать сейчас? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Слова из песни в фильме «Приключения электроника» могут стать реальностью для Беларуси уже через 2-3 года. Именно в течение такого срока, как заявили в госавтоинспекции, в стране планируют внедрить полноценные изменения для легализации беспилотной техники. По информации Минтранса, сначала на автопилот переведут трамваи. Планируется, что это хотя бы частично решит проблему дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Как водится, обсуждать новость белорусы ушли в соцсети. Собрали для вас несколько мнений о том, что люди думают о готовящихся изменениях. «Минск приготовится», комментирует жительница столицы Людмила.
13: «Мы, как всегда, станем первыми. На нас все тестируют. Вот только в Минске трамвай – самый малоразвитый транспорт. А автопарк трамваев я уже даже не вспомню, когда обновляли. А что будем делать и за чей счет с убитым трамвайным полотном? Когда минчане жалуются на него, нам чиновники отвечают – невозможно обновить, модернизировать. А как тогда беспилотные трамваи будут ездить? Везде ручные стрелки. Автоматизировать это дело в городской застройке невозможно. Пассажиры будут вместо водителей ломиком переключать эти стрелки? Да и в целом, в Чижовку сколько лет обещают скоростной трамвай запустить? И где? А тут они беспилотные по всему Минску пустят. Очередное отмывание денег, которых и так нет в стране. Но ничего, новый налог придумают.
9: По мнению брещанина Георгия, беспилотные трамваи – это очередная попытка решить затянувшуюся проблему с нехваткой водителей на городских маршрутах.
14: В Гомеле до сих пор талончики компостируют механическим компостером. В Скиделе в автобусе до сих пор нельзя заплатить картой. А тут трамваи переведут на автопилот. Смешно. Это ж сколько денег кто-то отмоет. И, я уверен, уже кто-то подсчитал, сколько себе в карман денег положит, когда те копейки, что они платят водителям, вообще платить не нужно будет. Мой свекор вкалывает в автопарке по 7 дней. С утра до позднего вечера на маршруте. Без праздников. Зато с постоянными заменами. Потому что кто-то заболел, кто-то снова уволился, а людей нет. Один выходной, а потом снова 7 дней рабочих. А в расчетке сумма не меняется. Зарплата 1350-1600 с огромными переработками. Наши водители уходят работать дальнобойщиками, чтобы обеспечивать семьи, а новых на их места найти не могут, потому что Кака дурак за такие деньги будет работать. Вот вам и главная причина легализации беспилотной техники в Беларуси.
9: И в завершение выпуска мнение от Владимира из Гродно.
15: Модернизация и технический прогресс – это прекрасно, но зная на опыте стольких лет, как у нас в стране все через одно место делают, с уверенностью могу сказать, что народ получит новый геморрой. Кнопки открытия дверей внедрили – не работают, потому что скопировать чужой опыт не значит, что вы разбираетесь, как это сделать, чтобы работало без проблем. С самокатами и моноколесами разобраться не могут, а тут правила дорожного движения все перепишут под автопилотный транспорт. А как там поживают анонсированные беспилотные трактора? Уже бороздят поля Беларуси. Кто-нибудь видел? Да и беспилотные трактора – это одно, они в чистых полях. А тут общественный транспорт с трафиком и пешеходами. И еще вопрос. Вы решили так заткнуть дырку с нехваткой водителей на маршрутах? Окей, но вот еще проблема. Куда пойдут работать потом уволенные водители? Куда, если всюду зарплаты позорные? Всех в сельское хозяйство отправите? Не удивлюсь, если через 5 лет в Беларуси на улицах не люди будут, а перекати-поле ветер будет гнать. Государство делает все, чтобы люди бежали из страны.
9: А как вам такие готовящиеся изменения? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о своем взгляде на инициативы в здравоохранении.
17: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
18: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023-м МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025-м 3274 грузовиков.
9: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайский Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
18: МАЗ теряет рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
9: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник о торгово-экономическом сотрудничестве с Грузией.
19: В контексте обсуждения перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества в развитии тех мероприятий, которые уже состоялись в этом году, это межправительственная комиссия, которая возобновила свою работу в марте этого года, мы договорились о подготовке и проведении бизнес-форума, к которому будем готовиться совместно по линии правительства и парламента.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
21: Ой, небо красное. Что-то горит.

0: нас в коридоре везде стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября, а до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще впору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Плохо.
5: Пора, что я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Школа суровой жизни. В школах Витебска вещи каждого ребенка досматривают дежурные учители и 2 полицейских. Обещали еще психолога, но с этим сложнее. С началом нового учебного года в учебных заведениях Беларуси появилось много нововведений. Некоторые изменения в организации процесса обучения вызывают у родителей непонимание, обеспокоенность и даже резко негативную критику. Одно из них – досмотр личных вещей школьников.
8: Со всех каналов вещали, что досмотр будет выборочным. Например, если у ребенка слишком большая сумка, если педагоги высказали какие-то подозрения. А по факту трясут всех, от младших до старших классов. У меня дочка в 4 классе в школу идет со слезами. Она сильно стрессует и говорит, что боится этих, говорю ее словами, злых грубых мужчин. Это она о милиционерах. Еще говорит, что часто нет учителя, никого из родителей, и детей досматривает только милиция. Или что учителя кричат, чтобы пошевеливались и показывали портфели иначе. Если опоздают на уроки, им 2 балла поставят. Что это за беспредел? Это школа или тюрьма?
4: Бедные дети. Хорошо, что у моих все закончилось. Думаю, что внуки будут на домашнем обучении. Детский концлагерь открыт. Еще осталось по милиционеру в каждый класс поставить. И дисциплина в классе, и рабочие места обеспечены.
9: А когда начнут детей учить общаться друг с другом, уважать друг друга? Когда психологи наконец-то начнут в школах работать, а не просто бумажки заполнять, которые от балды сверху присылают? Когда в школе открыто начнут обсуждать и решать проблему буллинга, а не замалчивать до тех пор, пока поздно не станет?
7: Отмечу, начальник Витебского областного управления департамента охраны Сергей Мурашкин заявил, что досмотры школьников – это, цитирую, «не контроль ради контроля, а создание безопасной и комфортной среды для каждого ребенка». Вот только по правилам проверка должна быть выборочной и проходить в присутствии родителей или дежурного учителя, представляющего интересы несовершеннолетних. На деле же, как свидетельствуют многочисленные жалобы родителей в соцсетях, досматривают всех учащихся. И очень часто этим занимаются исключительно школьный охранник и милиционеры. Психологи, которых обещал Минобр и которые, по словам ведомства, должны создавать психологически безопасную атмосферу, также отсутствуют. Подобные мероприятия могут нанести ребенку серьезную психологическую травму, говорит психотерапевт Людмила Тарлюк.
10: У нас снова решили что-то внедрить, но до конца не продумали, как это сделать. Здесь нет заботы о детях. Все эти разговоры и громкие заявления «безопасность детей прежде всего» — это пустые слова. Во-первых, легко можно закинуть что-то незаконное на территорию школы через окна, например, в туалетах на первом этаже, подсунуть через забор, спрятать в носках и так далее. Во-вторых, дети нервничают. Многие дети боятся и не ощущают себя в безопасности в ходе таких досмотров. Это все в дальнейшем может стать причиной серьезных психологических, психических и даже физиологических проблем, таких как энурез, заикание и другие. И в-третьих, ребенку просто с детства показывают, что нарушать его права и личное пространство – это нормально. Он должен терпеть и быть послушным. И с другой стороны, что нарушать права других людей – это тоже нормально. С высокой долей вероятности такие дети, став взрослыми, или сами занимаются насилием, буллингом, или сами становятся молчаливыми жертвами различного рода унижений. Ведь им с детства закладывали, что это норма, когда тебя не уважают.
7: По мнению психотерапевта, чтобы не допустить насилия и различного рода ЧП в учреждениях образования, нужно в первую очередь наладить качественную профилактическую работу, которая включает не лекции с представителями правоохранительных органов, а комплексную работу с участием педагогов, психологов, родителей и школьников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
12: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
11: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
12: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить, наверное, уже по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
11: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались загребовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
13: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
11: Лина возмущена. Так много парней, сотрудники университета, отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На военных учениях белорусских ВВС на полигоне в России впервые задействовали белорусских женщин.
14: На первом этапе, который прошел на территории Республики Беларусь, мы отработали практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Также были отработаны вопросы уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов Российской Федерации. Тут акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения.
4: Так российско-белорусские учения прокомментировал командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он также сообщил, что впервые в составе подразделений ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие.
14: Один из расчетов состоял из курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси, в том числе девушек. По предварительной оценке командования, зенитные, ракетные и радиотехнические войска получили оценку «отлично», авиация «хорошо».
4: Напомню, что в конце июля Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. В список вошли специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Параллельно с нововведениями в эфире государственных средствах массовой информации активно рассказывали истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
15: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
4: Но романтично и кинематографично такая служба выглядит только с экранов телевизоров, говорит политолог Артем Ковалевич. Мол, это все до тех пор, пока армия не участвует в настоящей войне, которая уже четвертый год идет у границ Беларуси.
16: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
8: Эксперт отмечает, что женщины в белорусской армии явно становятся не просто частью кадрового резерва. Их начинают полноценно подключать к боевой подготовке подразделений. И чем глубже Беларусь участвует в учениях союзного государства, тем больше это похоже на подготовку к сценарию, при котором России для достижения целей СВО понадобятся все доступные ресурсы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
18: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября. Начало работы. Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее? И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии? Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и, да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
19: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
11: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Пиковая стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
20: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно, как каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
11: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
2: Первый вопрос: нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель, один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
11: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
21: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам, что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
11: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. ТНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
18: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает за технику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди, учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну, не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
6: Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодаха.
22: 15.
23: Пандраха.
22: 16.
23: Солаха.
22: 17.
23: Сатраха.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк».
0: В Беларуси как минимум 9 человек умерли после операции на сердце, во время которых им вводили препарат из партии, позже признанной нестерильной. В ампулах нашли бактерии, однако опасное лекарство успело попасть как минимум в 2 больницы. О последствиях жители страны узнали только через несколько месяцев. В этом выпуске понятная хронология событий. Как кардиорекс дошел до операционных, почему тревожный сигнал из Бреста не остановил его раньше, и что в этой истории уже доказано, а что еще должно установить расследование.
10: И вот, чтобы вообще понять, как система допустила подобное, нужно сначала спуститься на уровень физиологии,
0: да.
10: Что именно происходит в операционной, когда эта ампула вскрывается.
0: Начать стоит с самого препарата, потому что это, по сути, ключ ко всей истории.
10: Угу. Слушай, но это же это не какая-то поддерживающая терапия, так? И не витамины. Аденозин вводится в кровоток в самый критический момент.
1: Вот представь себе операцию на открытом сердце. Хирургу нужно пришить микроскопический сосуд.
10: Да-да.
1: Или, например, заменить клапан. И делать это на бьющемся сердце, которое перекачивает кровь под огромным давлением, это практически невозможно.
10: Ага.
1: И вот здесь в дело идет аденозин. Он вводится напрямую, чтобы резко, но при этом контролируемо сбросить ритм.
10: Или вообще остановить его.
1: Вот именно. Остановить сердце на несколько драгоценных секунд. То есть хирург получает такое окно абсолютной тишины в грудной клетке, чтобы сделать свою ювелирную работу.
10: Точно. И тут нужно осознать весь масштаб уязвимости пациента. Вот в эти секунды. Смотри, грудная клетка вскрыта, работает аппарат искусственного кровообращения.
1: То есть кровь человека циркулирует по пластиковым магистралям вне его тела.
10: Да, вне тела. И сам по себе этот процесс запускает мощнейшую системную воспалительную реакцию. Иммунитет находится, скажем так, в состоянии абсолютного шока. Он пытается понять, почему тело буквально разобрано на части, и организм работает на пределе просто для того, чтобы поддерживать базовые функции.
1: Все естественные защитные барьеры просто отключены. Кожа разрезана, кровь идет через трубки аппарата.
10: И вот в эту идеальную бурю, прямо в центральный кровоток, минуя фильтры печени, минуя кожу и слизистые, вводится препарат.
1: Ага.
10: А теперь добавляем в это уравнение бактерии внутри ампулы, которая должна быть эталоном стерильности.
0: Да. И в этом растворе обнаружат клебсиеллу окситока и сирациум марцисценс. Для человека без медицинского образования это, конечно, просто латынь.
10: Звучит безобидно.
0: Да, но если посмотреть на характеристики этих бактерий, это микроорганизмы, которые вызывают тяжелейшие внутрибольничные инфекции.
10: Слушай, стоит разобрать ту же клебсиеллу. В норме она может спокойно жить в кишечнике человека и вообще не доставлять никаких проблем, потому что там она находится под контролем.
0: Да.
10: Но когда клебсиелла попадает напрямую в кровь, это катастрофа. Это грамотрицательная бактерия. У нее есть капсула, которая защищает ее от иммунных клеток. И самое страшное, когда она погибает или когда ее пытаются убить мощными антибиотиками, она выделяет эндотоксины.
0: То есть, получается, даже убивая эту бактерию, организм все равно получает удар ядом.
10: Абсолютно. И именно так развивается септический шок.
0: Угу.
10: Эндотоксины заставляют кровеносные сосуды резко расширяться. Давление падает до каких-то критических значений. Кровь просто перестает поступать к почкам, легким, мозгу.
0: Начинается полиорганная недостаточность.
10: Да, реакция организма становится настолько хаотичной, что он начинает разрушать собственные ткани. И тут нужно понимать еще одну вещь касаемо физики этого инцидента. Ампула кардиорекса это запаянное стекло.
0: То есть бактерии не могли просто надуть из вентиляции в операционной?
10: Вот. Это фундаментальный момент. Бактерии оказались внутри закрытой герметичной системы.
0: Ага.
10: Защита была пробита еще на этапе производства. Врач берет ампулу, отламывает носик, набирает раствор в шприц.
0: И на этом этапе он абсолютно уверен, что внутри стерильная жидкость.
10: Конечно.
0: И вот с этой слепой уверенностью, собственно, начинается первая часть трагедии. Брестская областная клиническая больница.
10: Угу.
1: События там развиваются с начала января до начала марта. За эти 2 месяца препарат получают 13 пациентов. Это сложнейшая операция. Протезирование аорты, замена клапанов, шунтирование.
10: Да.
1: Из 13 человек в возрасте от 50 до 65 лет умирают 8. У 7 в анализах находят бактерии.
10: Подожди, стоп. Тут я немного выступлю адвокатом дьявола.
3: Речь идет про кардиохирургию. Это же не удаление аппендикса?
1: Разумеется.
3: И после многочасовых операций на открытом сердце процент гнойно-септических осложнений, ну, он есть всегда и везде в любой клинике мира.
1: Да, это известный факт.
3: Инфекция может прийти с кожи самого пациента из-за длительного стояния катетеров, с трубок аппарата ИВЛ. Почему нужно сразу связывать эти смерти с одной конкретной серией препарата?
1: Скепсис абсолютно оправдан. И действительно, у этих пациентов в Бресте в посевах находили разную флору. Фигурирует, например, ацинетобактер. Кажется, что это просто букет больничных инфекций.
3: Ну да, который всегда есть в реанимации.
1: Да. Но если посмотреть на специфику, у пятерых пациентов развился стерномедиастенит.
3: Ого! Вот это полностью меняет картину.
1: Да, стерномедиастенит – это не просто какой-то покрасневший шов. Это гнойное воспаление средостения. По сути, инфекция начинает расплавлять грудину и глубокие ткани вокруг сердца.
3: Ужас!
1: Это требует повторных, невероятно мучительных вскрытий грудной клетки, чтобы вымывать гной. И главное, у некоторых из этих пациентов в крови высеяли именно клебсиеллу окситока. Ту самую бактерию, которая позже будет найдена в запаянных ампулах.
3: То есть, получается, перед глазами брестских врачей разворачивается классический эпидемический кластер. В одной операционной, у одной бригады за очень короткий промежуток времени идет целая серия нетипичных разрушительных осложнений.
1: Ага.
3: Это же сигнал. От такого сирены должны были реветь на весь регион.
1: Но сирены молчали. Брестская больница не отправила уведомления об обнаружении бактерий в крови пациентов ни в городской, ни в областной центр гигиены.
3: Просто тишина.
1: 2 месяца инфекции и смертей, и абсолютная тишина в официальных отчетах.
3: Слушай, стоит разобрать анатомию этого молчания. Когда медицинская административная машина настроила не на поиск причин, а на поиск виноватых, ну, логично, что включается базовый инстинкт самосохранения.
1: Да, это системная проблема.
3: Что значит для больницы официально заявить о вспышке внутрибольничной инфекции? Это мгновенная остановка работы отделения.
1: Проверки?
3: Это комиссия из министерства, да. Проверки каждой поверхности, смывы с рук.

0: и она доезжает до Минска.
1: Ага.
0: В феврале 1000 упаковок поступает в столичный РНПЦ «Кардиология». И здесь скорость событий резко меняется.
1: Так.
0: С 17 февраля по 3 марта в Минске оперируют 9 человек. Итог – у всех 9 развивается тяжелейший сепсис.
1: 9 из 9. Слушай, ну это уже не просто статистика, это какая-то математическая аномалия.
0: Абсолютно.
1: Такое уже невозможно скрыть.
0: Врачам удается невероятное. 8 они вытаскивают с того света. И вот тут система, которая спала 2 месяца в Бресте, внезапно просыпается.
1: Ну, потому что в Минске совпали факторы, которые пробили эту броню отрицания. Во-первых, плотность событий.
0: Да.
1: 9 сепсисов подряд буквально за пару недель. Во-вторых, и это самое главное, лаборатория находит у всех 9 пациентов абсолютно идентичную флору.
0: Те самые бактерии.
1: Да, те самые клебсиелла, окситока и серация марцесценс.
0: И это уже никак не спишешь на случайность или там плохой иммунитет.
1: Математически невозможно, чтобы 9 разных людей с разной микрофлорой, которых оперировали в разные дни, вдруг одновременно выдали чистую культуру одной и той же редкой бактерии.
0: Угу.
1: Это 100% маркер общего внешнего источника. Это как найти, не знаю, один и тот же отпечаток пальца на 9 разных дверях.
0: И скорость реакции в Минске, она действительно поражает на фоне брестской тишины. Давай взглянем на таймлайн.
1: Давай.
0: 4 марта. РНПЦ пишет официальное письмо о подозрениях. На следующий день... 5 марта применение партии останавливают по всей стране.
1: Сразу же.
0: 9 марта лаборатория выдает протокол. Нестерильность доказана. То есть в ампулах буквально плавают бактерии. А 13 марта выходит приказ об изъятии партии с кодом WADG-2501A.
1: 9 дней. 9 дней на то, чтобы остановить катастрофу национального масштаба, если кто-то не боится нажать на красную кнопку.
0: Да. Против 2 месяцев слепой зоны в регионе, где предпочли просто закрыть глаза.
1: То есть механизмы экстренного контроля существуют, они работают, но они мертвы без личной смелости врачей на местах.
0: Кажется, что 13 марта можно было бы выдохнуть. Партия отозвана, опасность миновала. Но если посмотреть на цифры государственных закупок, открывается настоящая бездна неизвестности.
1: Угу. Что там с цифрами?
0: По контракту белорусская компания-поставщик закупила у индийского производителя 5943 упаковки этого препарата.
1: Почти 6000 упаковок.
0: И в документах фигурирует, что эти упаковки разъехались по 24 различным медицинским учреждениям по всей стране.
1: Ничего себе.
0: То есть Брест и Минск – это только 2 точки на карте.
1: Слушай, стоит осознать этот масштаб. Известно о 22 пациентах суммарно, но куда ушли остальные 1000 ампул?
0: Вот именно.
1: Какая часть из этой огромной закупки принадлежала к конкретной зараженной серии? Это ведь не одна коробка. Это палеты, которые распределялись по разным городам, ложились на полки десятков отделений реанимации.
0: И ответов на эти вопросы в публичном поле просто нет. Никто не знает, скольким людям в этих 24 больницах успели ввести зараженный раствор до 5 марта.
1: А это порождает еще более глубокий и страшный системный вопрос.
0: Какой?
1: Как вообще инъекционный препарат для внутривенного введения, внутри которого плавает смертельная инфекция, прошел входной контроль качества при пересечении границы?
0: Это хороший вопрос. Документы о том, как именно проводился контроль конкретно этой партии при ввозе, скрыты от общественности. Неизвестно, сеяли ли этот раствор в лаборатории до того, как отправить в белорусские больницы.
1: Но в этом же вся суть фармацевтического барьера. Стерильность ампулы невозможно определить визуально. Если внутри жидкость стала мутной или выпал осадок, ну, это уже стадия болота.
0: Логично.
1: Но зараженный бактериями раствор аденозина на начальном этапе остается кристально прозрачным.
0: Угу.
1: Упаковка целая, маркировка идеальная, само стекло не повреждено.
0: Значит, без сложного, долгого лабораторного посева каждой партии узнать правду невозможно.
1: И если препарат оказался в больницах, значит, базовый контрольный фильтр государства просто пропустил этот дефект. Инфекция прошла сквозь систему контроля качества на границе, как нож сквозь масло.
0: Да.
1: Никто не проверил, или проверили так, что ничего не нашли.
0: И это приводит к удивительному международному парадоксу. Смотри, в марте лаборатория в Минске документально доказывает нестерильность. Только в мае Всемирная организация здравоохранения выпускает глобальное предупреждение по этой серии индийского препарата.
1: Так.

0: В конце мая Литва превентивно блокирует его на своей территории. И лишь в июле сама Индия признает, что партия не соответствует стандартам.
1: То есть белорусская система здравоохранения выявила критическую угрозу раньше международных регуляторов. Раньше ВОЗ.
0: Да?
1: По сути, Минск стал нулевой точкой обнаружения проблемы мирового уровня.
0: И это могло бы стать историей о спасенных жизнях благодаря бдительности врачей и лаборантов. Если бы не одно страшное обстоятельство.
1: Какое?
0: Да, чиновники и Минздрав узнали первыми. ВОЗ узнала весной. А вот обычные пациенты в стране узнали об этом только в августе.
1: 5 месяцев.
0: 5 месяцев абсолютной информационной тишины. Решение об изъятии партии тихо висело на сайте профильного ведомства в виде сухого, безликого канцелярского документа с номерами серий.
1: И все?
0: Да. Никто не вышел к прессе. Никто не объяснил, что за этим сухим текстом стоят тяжелые инфекции и смерти в кардиохирургиях.
1: Знаешь, логика этого молчания предельно бюрократична. Изъять картонные коробки со складов – это рутина.
0: Бумажная работа.
1: Да. Отправили приказ, пересчитали ампулы, составили акт утилизации, поставили подписи. Инцидент закрыт на уровне бумаг. А вот объяснить людям, что произошло, это требует смелости совершенно иного порядка.
0: Просто представь себе состояние людей, которые чудом выжили после этих операций в январе или феврале.
1: Это ужасно. Они сидели дома весной и летом, у них не заживали швы.
0: Ага.
1: Они проходили через круги ада, глотая мощнейшие антибиотики, восстанавливаясь после повторных операций по чистке грудины от гноя. Они ломали голову, что вообще пошло не так.
0: Да, искали причину в себе.
1: Думали, что организм не принял клапан, что они сами виноваты, что плохой иммунитет.
0: А ответ все это время лежал в кабинетах. Причина их страданий была в той самой прозрачной ампуле, которую государство уже давно тихо списало по акту, решив не тревожить общество плохими новостями.
1: Забота о репутации системы снова оказалась важнее права человека на информацию о собственном здоровье.
0: История кардиурекса не дает оснований утверждать, что зараженный препарат стал причиной каждой из 9 смертей. Таких выводов официальное расследование пока не представило. Но главный факт уже подтвержден. Нестерильное лекарство ввели пациентам, после чего у многих возникли тяжелые инфекции. А предупреждение между больницами вовремя не сработало. Партию изъяли, однако государственные учреждения до сих пор не объяснили, сколько ампул успели использовать, всех ли пострадавших нашли и сообщили ли семьям о возможной связи. Получается, коробки со складов убрали, а ответственность за случившееся осталась между поставщиком, больницами и контролирующими органами. И самую высокую цену снова заплатили пациенты.
1: И вот о чем стоит подумать напоследок. Когда пациент ложится на операционный стол, он не выбирает марку препаратов. Он добровольно отдает свое право выбора больнице, потому что верит, что все риски, которые можно было исключить, уже исключены. Доверие – это часть лечения. Но когда система 5 месяцев прячет от людей правду, возникает вопрос, а может ли вообще хоть кто-то быть уверен, что следующая тихая бумага на сайте ведомства не касается лично его?
0: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Теперь заживем. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе с Мальдивами. Сколько белорусов могут позволить себе поездку туда?
5: Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
4: Переговорами по соглашению о безвизе занимается Министерство иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако это не так, объясняет менеджер по туризму Катерина Рыбалка.
6: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
4: При этом привычные ранее европейские направления становятся тоже все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации против Украины, говорит эксперт.
6: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
4: По словам экспертов, безвиз с Мальдивами выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Лучше бы за собой следили. Россия забраковала слуцкую сметану, а у самих в лапше быстрого приготовления нашли яды от паразитов.
5: Временно ограничить ввоз в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината решено после того, как в сметане предприятия при усиленном лабораторном контроле выявили несоответствие по дрожжам.
4: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Одновременно под усиленный контроль попала продукция еще 4 белорусских предприятий.
5: В говядине филиала «Каменецкий» нашли сальмонеллу. В продукции Витебской бройлерной птицефабрики – бактерии группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения, а также превышение количества микроорганизмов выявили в говядине компании «Первый мясной» и полуфабрикатах Слуцкого мясокомбината.
4: Примечательно, что одновременно с бесконечными претензиями к белорусскому производителю российские контролеры опубликовали результаты проверки уже собственной популярной продукции – лапши быстрого приготовления. Ее результаты удивляют.
5: Пестициды обнаружены в лапше «Доширак», «Бизнес-ланч», «Биг-бон», «Каждый день», «Ролтон» и других марках. При этом их содержание находится значительно выше допустимых значений технического регламента. По правилам требуется полное отсутствие пестицидов.
4: Эксперты объясняют, что речь идет о веществах, которые применяют для борьбы с вредителями и паразитами. По сути, это яд, который в небольших дозах вроде бы как человеку и не вредит, но и здоровье точно лучше не сделает. Кроме этого, в 10 марках лапши выявили превышение рекомендуемой влажности, а еще в 7 фактическое содержание белков, жиров и углеводов не совпало с тем, что было указано на упаковке, комментирует эксперт по качеству продуктов Иван Якименко.
7: Получается довольно показательная ситуация. Россия ужесточает контроль нашей продукции даже при отдельных лабораторных отклонениях. А на собственном рынке регулярно обнаруживаются вопросы к составу и маркировке массовых продуктов. И к нам российское попадает куда более беспрепятственно, уж поверьте. Вот такое оно равноправие союзного государства. Все вроде бы как равны, но есть те, кто равнее.
4: Госстандарт Беларуси подтверждает, что претензий к российским товарам, которые въезжают в страну, тоже немало. Только за последнее время контролеры находили запрещенные вещества в косметике и лекарствах, нарушения состава в шоколаде, снеках и даже в уксусе. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, жировки, медицинское обслуживание, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
9: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
10: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
11: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
8: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
12: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
13: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
8: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
14: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
8: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Председатель постоянной комиссии по правам человека Николай Бузин об обновлении президентской директивы номер один.
16: Большой круг мероприятий уже выполнен и дал свой соответствующий эффект и в экономике, и в других отраслях развития нашего общества. За это время было очень много дополнений, новых совершенно документов. В качестве примеров это, конечно, Конституция Республики Беларусь, военная доктрина Республики Беларусь, концепция национальной безопасности. Все эти документы внесли дополнение в существующую систему обеспечения национальной безопасности. А она касается каждого человека. Именно человек в основе политики нашего государства. Его благосостояние, его безопасность, что реально обеспечивает наша страна.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Несите все золото государству. Зачем Минфин резко увеличил цену на скупку золота у белорусов?
18: Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов.
17: Вместе с тем, параллельно с громким заявлением по ГОСТВ о стабильной экономической ситуации в Беларуси, Министерство финансов существенно повысило цены на скупку драгоценных металлов у населения. Подорожали как изделия, так и лом. Новые тарифы начнут действовать уже с 15 сентября, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
19: Так, например, грамм золота 375-й пробы подорожает более чем на 22 рубля. За него можно будет получить 152 рубля 87 копеек. Цена на золото 958-й пробы увеличится на 59 рублей 13 копеек и достигнет отметки в 388 рублей за грамм. Платину также можно будет сдать дороже на 25 рублей или 156 рублей за грамм. Средняя цена на скупку серебра у населения увеличилась на рубль и варьируется в пределах от 4,5 до 6 рублей за грамм.
17: Отмечу, по данным Министерства финансов, золотовалютный резерв Беларуси достаточный и по предварительным подсчетам позволяет покрыть до 3 месяцев критического импорта. Вместе с тем, согласно официальным данным, в первом квартале экономика показала небывалые убытки. Сухие цифры госстатистики далеки даже от, так сказать, осторожного оптимизма, отмечает экономист Сергей Якимович.
20: Реальные показатели рисуют куда более сложную картину. Золотовалютные резервы страны просели до минимума за этот год и показали минус 12%. Некоторые уже насторожены, что золото страны продают. Вместе с этим происходит отток кадров. В мае количество занятых в экономике сократилось еще на 12 тысяч человек. И эта тенденция происходит не первый год. А за 5 месяцев года торговое сальдо остается отрицательным. Импорт товаров продолжает существенно обгонять экспорт. В это же время наши союзники с Евразийского банка развития прогнозируют дальнейшее охлаждение экономики в Беларуси. Золотовалютные резервы, которые просели до минимума за этот год, частично из-за того, что цена на золото упала, но также из-за того, что власти регулярно запускают туда руку, чтобы удержать национальную валюту стабильной и не дать ей улететь в космос. Однако проблема этого метода заключается в том, что мы физически не сможем делать так на длинном отрезке времени, банально из-за того, что запасы иссякнут, а ситуация на геополитической карте не обнадеживает.
17: Финансовая система Беларуси сейчас проходит тест на прочность, в котором главным фактором является способность экономики создавать реальную валютную выручку, а не просто перекладывать цифры в отчетах, отмечает Якимович. Этого можно достигнуть, продавая за границу нечто ценное для зарубежных партнеров. Однако графики продаж флагманских белорусских заводов все последние годы идут только вниз, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
1: Синий.
21: Нила.
1: Коричневый.
21: Бура.
1: Зеленый.
21: Сабз.
1: Оранжевый.
21: Наранджи.
1: Фиолетовый.
21: Джамуни.
1: Красный.
21: Сурх.
1: Белый.
21: Сафед.
1: Желтый.
21: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
15: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
22: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: Директор агропредприятия в Речицком районе попался на присвоении запчастей. Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 руководитель, используя свои служебные полномочия, за счет юрлица приобрел комплектующие для трех разных автомобилей. Запчасти, по данным прокуратуры, он забрал себе. Предприятию был причинен ущерб в размере 1200 рублей. Кроме того, в другом сельхозпредприятии Речицкого района трое водителей несколько месяцев систематически сливали дизельное топливо из баков, закрепленных за ними самосвалов. Горючее они помещали в специально подготовленные емкости и распоряжались им по своему усмотрению. Всего они присвоили около 2000 литров топлива, чем причинили ущерб предприятию на свыше 4300 рублей. Возбуждены уголовные дела. В Гродно во время планового демонтажа обрушилась стена бывшего склада. Инцидент произошел на улице Островского. Момент обрушения попал на записи видеорегистраторов, проезжавших мимо автомобилей. Здание, построенное в 1977 году, долгое время не эксплуатировалось. Как сообщили в Гродно жилстрое, перед сносом была подготовлена вся техническая документация по технике безопасности. С ней были ознакомлены сотрудники, выполнявшие работы. Так как торец здания соприкасается с пешеходной дорожкой, были приняты дополнительные меры, согласована схема ограничения доступа пешеходов, поставлены знаки и ограждения. Однако при обрушении здания осколки попали на проезжую часть и повредили один из проезжавших автомобилей. Были вызваны сотрудники госавтоинспекции. Водителю возмещают ущерб, осколки оперативно убраны, территория приведена в порядок. В Минске 26-летняя девушка похитила у своего знакомого все сбережения после того, как он признался ей в чувствах. В милицию обратился 51-летний житель Московского района, у которого из квартиры похитили почти 7 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что на тематическом сайте познакомился с девушкой. Онлайн-общение и редкие встречи продолжались на протяжении 4 лет. В один из дней заявитель пригласил спутницу в гости и признался в любви. Но после ее ухода года заметил пропажу сбережений и сообщил милицию. Сыщики по подозрению в совершении кражи задержали 26-летнюю знакомую заявителя. Девушка призналась, что воспользовалась беспечностью мужчины, который хвастался крупной суммой наличных, а затем, оставив деньги на столе, ушел в другую комнату. Часть денег задержанная успела потратить на покупку смартфона и погашение кредитов, остальное изъяли оперативники. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
17: Закат белорусских МАЗов. Китай рулит. Продажи грузовиков в России снова упали, а Европа не берет их из-за санкций. Российские агентства поделились неутешительной для белорусского машиностроения статистикой. Минский автомобильный завод снова в минусе. Только за август продажи МАЗов в России упали на 24%. Предприятию удалось реализовать всего лишь 159 грузовиков. Делится подробностями экономист Игорь Боровик.
3: Искусственная привязка экономики Беларуси к России, фактически единственному покупателю во всех отраслях, окончательно зашла в тупик. И Минский автомобильный завод наглядно демонстрирует эту системную катастрофу. Один из флагманов белорусского машиностроения вот уже который год стабильно терпит убытки, а продажи продукции в РФ продолжают падать. В первом квартале текущего года потерял еще 18,6% продаж по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С января по август предприятие отгрузило лишь около 1900 грузовиков. Для сравнения, в 2023 МАЗ продал в Россию 6333 единиц техники, в 2024 году 5309, в 2025 3274 грузовиков.
17: Результат финансовых исследований деятельности белорусского госсектора в России для МАЗа неутешителен. Впервые завод официально вошел в число чистых убыточных государственных холдингов, говорит экономист. Сейчас лидерами российского рынка стали местные КАМАЗы, китайские Донфэнг и ФАВ. Затяжной глубокий кризис минского гиганта машиностроения, обусловленный стабильным падением продаж грузовиков, дефицитом кадров и потерей ключевых позиций на российском рынке, ведет предприятие к фиаско, отмечает Боровик.
3: МАЗ, теряя рынок тяжелых грузовиков, терпит убытки сам и приносит убытки белорусскому сектору экономики. Попытки спастись за счет китайских платформ и пассажирских автобусов также пока безуспешны. Финансовое состояние завода зависело от экспортных поставок в страны СНГ и Европы. Сейчас МАЗ обложен санкциями, и продавать, кроме как в Россию, вариантов практически нет. Александр Лукашенко неоднократно говорил о проблемах со сбытом продукции Минского завода в России и в прошлом, и в текущем году. Напомню, Лукашенко лично заявлял, что самая большая проблема для МАЗа – это поиск новых рынков сбыта для своей техники, которую не удается реализовать в силу определенных объективных причин в России.
17: По мнению экономиста, МАЗ, занимавший ключевые позиции на рынках грузовиков по всему миру, не справился с серьезными изменениями географии экспорта и технологическими вызовами. Завод, который исторически поставлял технику в более чем 45 стран, сегодня из-за санкций ЕС и жесткой конкуренции находится на грани банкротства, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
23: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский МПЗ.
24: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
23: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
4: Ой, сразу два, вот.
23: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и